0: Вань, о чем ты думаешь? Мань, о чем и ты? Да чего ж скабрёзные у тебя мечты? Ну, это практически перевод вот этой песни от Сиси Кетч, друзья, на ретро-ФМ. Я иногда думаю, в чем разница между такого рода англоязычными песнями о любви, о развлечениях и нашими частушками. Частушки смешнее наши. 3:17. Столица. Меня зовут Андрей Мареев. Я всем желаю доброй ночи, друзья. Скоро Рикардо Фолли, Бонни М и Александр Иванов.
1: Круиз Ретро FM. Они это сделали. 15 счастливчиков выиграли путевки на двоих с полностью оплаченным проживанием и отправятся в незабываемое путешествие по островам Солнечной Греции с 18 по 28 июля на комфортабельном лайнере «Астория Гранде».
2: О, ребята! Я в шоке.
1: Поздравляем! Круиз Ретро FM. Путешествие мечты уже скоро. Подробности на cruise.retrofm.ru.

0: И вот здесь тоже незатейливо, но очень эмоционально, драйвово и жизнерадостно. Корона на Ретро FM в 3 часа и 41 минуту. Дальше, друзья, Bad Boys Blue, Манго Джерри, совершенно несравненный по энергетике музыкант, и Павел Смеян с песней из фильма «Мэри Поппинс». До свидания.
1: Ретро FM. Москва. 88.3.

плохая погода. Полгода совсем никуда. Полгода плохая погода. Полгода совсем никуда. Никуда, никуда нельзя.

0: Ночные из всех ночных людей сейчас должны смириться с тем фактом, что утренний экспресс отправится в направлении бодрого доброго утра. Друзья, время подходит, так что занимайте места согласно не то чтобы билетам, но кто успел, тот и сел, как говорится. 3:56 в столице утренний экспресс отправляется. Поехали.
1: Погода на Ретро-ФМ.
0: Но прежде чем отправиться в путешествие, надо узнать, что там у нас за окном творится. Плюс 17 без осадков за окном, не сильный юго-западный ветер, атмосферное давление ниже нормы. Сегодня утром будет без осадков, плюс 12-14, днем ожидается переменная облачность, местами пройдут кратковременные дожди, возможно гроза, плюс 24, плюс 26.
1: Ретро-ФМ. Москва. 88.3.

0: Москве уже 4 часа. Да-да, друзья, вы не ошиблись. Время отправления утреннего экспресса. Поехали.
1: Утренний экспресс на Ретро-ФМ.
2: С ним везет целый день.

0: Ну, еще не рассвет, конечно, но очень к этому близко, друзья. В Москве 4 часа и 6 минут. Это «Утренний экспресс» начинает свой путь. Меня зовут Андрей Мареев. Говорю вам доброго утра. Здравствуйте.
1: Гороскоп на Ретро-ФМ. Астрологический прогноз на сегодня.
0: Итак, сегодня 5 мая, вторник. Гармоничное сочетание оптимизма и осторожности поможет избежать ошибок. Овны, запланируйте основную часть самостоятельных дел на первую половину дня, вторая подойдет для занятий в тандеме. Тельцы, пришло время удалить из списка контактов тех, с кем вы давно не общались. Близнецы, отдавайте предпочтение активному сотрудничеству и диалогу с партнером, а не одиночным решениям. Раки, бодрый настрой с утра позволит успешно выполнить задачи. Львы, смелая идея может оказаться удачной, если не переоценивать свои силы и сроки. Девы, сталкиваясь с запретами, проявите мудрость и не возражайте. Весы. Глубокое изучение темы выявит скрытые нюансы. Не торопитесь. Скорпионы. Тщательно анализируйте любую поступающую информацию. Не подписывайте документы без проверки. Стрельцы. Соблюдайте баланс. Сочетание воли и душевной щедрости станет для вас ключом к триумфу в любых делах. Козероги. Спокойное завершение сложных задач принесет надежный результат. Водолеи. Даже давние разногласия в дружбе можно решить, проявив немного терпения и желание понять друг друга. Рыбы. Широта мышления и позитивный настрой помогут найти общий язык с руководством. Главное – обходить острые углы.
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.

0: совсем ни к чему.
1: И я вот совсем не напрасно, друзья, расскажу вам, чем мы займемся в пути следования утреннего экспресса. Ну, с гороскопом мы уже ознакомились. Впереди нас ожидает вдумчивое пролистывание ежедневника. И, конечно же, начиная со следующего часа, начнем делиться друг с другом позитивом, рассказывать о том, что хорошего в нашей жизни происходит или же произошло уже, и автору самого позитивного сообщения в подарок отправится тостер. Поехали!

0: И если есть время, настроение и желание поразмышлять о превратностях личной жизни, то наверняка, друзья, наверняка, я уверен, есть и время, и силы, и желание послушать ежедневник на Ретро FM. 4:30 в столице уже.
1: Ежедневник на Ретро FM. Новый день, новые истории.
0: Ну, поехали. День рождения сегодня, то есть 5 мая, отмечает актер театра и кино, народный артист России Юрий Назаров. За свою кинокарьеру он сыграл более 300 различных ролей, значительная часть которых — это роли второго плана, но все они яркие и запоминающиеся. Актер создал множество психологически сложных и удивительно достоверных характеров. Андрей Рублев, «Зеркало», «Горячий снег», «Земля Санникова», «Трактир на Пятницкой», «Маленькая Вера» — это лишь маленький список фильмов, где блистает Юрий Назаров. В этот день, в 1912 году, вышел первый номер газеты «Правда». Она стала главной газетой в нашей стране и являлась официальным основным печатным средством массовой информации. Основателем ее был Владимир Ленин. В первые годы литературный раздел газеты возглавлял Максим Горький, а дата – 5 мая до 1991 года являлась праздничной. Отмечался в этот день День печати, который ныне празднуется 13 января. 5 мая в 1912 же году в шведской столице Стокгольме открылись пятые летние

0: Олимпийские игры. Впервые в истории Олимпиады на игры прибыли команды со всех 5 континентов. Дебютировали спортсмены из Египта, Люксембурга, Португалии, Сербии и Японии. И эта Олимпиада стала последней, где спортсменам вручали медали высшего достоинства из чистого золота. Ежегодно 5 мая в России отмечается День водолаза. Этот профессиональный праздник был установлен указом президента России в 2002 году. Датой для учреждения послужило важное историческое событие. 5 мая в 1882 году по указу императора Александра III в Кронштадте была основана первая в мире водолазная школа. Длительное время учебный центр оставался единственным в мире. Сегодня же наследником Кронштадтской водолазной школы является Военно-морской инженерный институт. Всех причастных к сегодняшнему празднику мы поздравляем.
1: Этот день уже в истории. Ежедневник на Ретро-ФМ.

0: А ведь мы чисто теоретически допускаем такую возможность, что кое-кто дотанцевал и до утра. Вовсе не обязательно буги. На свете масса других танцев, которые могут увлечь настолько, что и не замечаешь, как ночь пролетела. Дуэт Баккара на Ретро-ФМ в 4 часа и 42 минуты. Дальше, друзья, Сиси Кетч, ансамбль «Здравствуй, песня» и Ace of Base.
1: Ретро-ФМ. Москва. 88.3.

0: Ну и для того, чтобы не просто пожелать всем доброго утра, но и, так сказать, замотивировать и подбодрить каждого, кто слушает сейчас Retro FM, вот эта прекрасная песня от Сиси Кейдж с пожеланием успеха. 4 часа и 55 минут столица.
1: Утренний экспресс на Retro FM. Погода на Retro FM.
0: За окном плюс 17, без осадков, не сильный юго-западный ветер, атмосферное давление пониженное. Сегодня утром будет без осадков, плюс 12-14. Днем ожидается переменная облачность, местами пройдут кратковременные дожди, возможно, даже гроза. Термометры столичные будут показывать от 24 до 26 градусов выше нуля.
1: Ретро FM. Москва. 88.3.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: И в который раз уже 100 тысяч миллионный проникаемся глубиной глубин этой трагической истории. Я про неизвестно чьего сына Билли Джин. Майкл Джексон на Ретро FM, 5 часов и 6 минут. Доброго всем утра, друзья. Это «Утренний экспресс» продолжает мчаться. Давайте узнаем, что интересно нам звезды наши.
1: Гороскоп на Ретро FM. Астрологический прогноз на сегодня.
0: Итак, сегодня 5 мая, вторник. Гармоничное сочетание оптимизма и осторожности поможет избежать ошибок. Овны. Запланируйте основную часть самостоятельных дел на первую половину дня. Вторая подойдет для занятий в тандеме. Тельцы. Пришло время удалить из списка контактов тех, с кем вы давно не общались. Близнецы. Отдавайте предпочтение активному сотрудничеству и диалогу с партнером, а не одиночным решениям. Раки. Бодрый настрой с утра позволит успешно выполнить задачи. Львы. Смелая идея может оказаться удачной, если не переоценивать свои силы и сроки. Вот это точно. Девы. Сталкиваясь с запретами, проявите мудрость и не возражайте. Весы. Глубокое изучение темы выявит скрытые нюансы. Не торопитесь. Скорпионы. Тщательно анализируйте любую поступающую информацию. Не подписывайте документы без проверки. Стрельцы. Соблюдайте баланс. Сочетание воли и душевной щедрости станет для вас ключом к триумфу в любых делах. Козероги. Спокойное завершение сложных задач принесет надежный результат. Водолеи. Даже давние разногласия в дружбе можно решить, проявив немного терпения и желание понять друг друга. Рыбы. Широта мышления и позитивный настрой помогут найти общий язык с руководством. Главное – обходить острые углы.
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.

0: Позитив. Позитив. На Ретро-ФМ. Хорошая порция хороших новостей.
1: Так, друзья, вот мы с вами и добрались до отметки позитивной, то есть начинаем делиться позитивом, планами позитивными, достижениями или просто событиями, которые имеют место в нашей жизни. Не стесняйтесь, не жадничайте, если в вашей жизни происходит что-то хорошее, обязательно напишите нам. Как это делать? Прямо сейчас присылайте сообщение в наш канал в Максе, ну или отправляйте смски на короткий номер 5533. Не забывайте, пожалуйста, в начале смс-ок писать RetroFM, ну и, разумеется, подписывайтесь, друзья, называйте свои имена. Также желательно назвать фамилию, город и телефон. Это для того, чтобы знать, куда отправлять тостер. Автору самого позитивного сообщение будет вручен подарок от Ретро-ФМ. Тостер – незаменимая штука для тех, кто любит хорошо завтракать, или обедать, или ужинать, или просто перекусывать. Думаю, с этим разобрались, так что давайте, присылайте все самое позитивное, что может быть. Жду.
0: Когда все хорошо. Позитив. Позитив. На Ретро-ФМ.

0: Вот так живешь, не обращаешь внимания на девушку, а ее увозят, причем из-под носа, что называется. А ты только-только подумал посмотреть в ее сторону. Группа Смоки на Ретро-ФМ. 5 часов и 30 минут. А мы давайте, друзья, полистаем ежедневник. Утешимся, так сказать.
1: Ежедневник на Ретро-ФМ. Интересные истории про этот день.
0: Итак, сегодня у нас 5 мая, год 2026. Вторник на календаре. И ежегодно 5 мая свой профессиональный праздник, день шифровальщика, отмечает Криптографическая служба России. Дата праздника выбрана не случайно. Именно в этот день, в 1921 году, для защиты информации и передачи данных за пределы страны была создана криптографическая служба. Принципы и основы ее работы, формы и методы, приемы и способы вырабатывались несколькими поколениями советских и российских криптографов. Особенно эта служба проявила себя во время Великой Отечественной войны, когда для оперативности принятия решений нагрузка на каналы связи порой достигала 1500 телеграмм в сутки. Всех сотрудников Криптографической службы России поздравляем с праздником. День рождения сегодня отмечают актер театра и кино, народный артист России Юрий Назаров, писатель, сатирик, сценарист, артист эстрады Леон Измайлов, английская певица, автор песен Адель, российская лыжница, шестикратная олимпийская чемпионка Любовь Егорова, британский поп-певец, музыкант, автор песен Крейг Дэвид, российская поп-певица, актриса и телеведущая Ирина Салтыкова. 5 мая свой профессиональный праздник отмечают люди благодаря заботливым рукам, которых большинство из нас появилось на свет. Уже более 2 десятилетий подряд эта дата считается Международным днем акушера. Значимость этой профессии переоценить трудно, ведь именно от акушерки, от ее опыта, знаний и навыков очень часто зависит жизнь и здоровье матери и ребенка. По народному календарю наши предки следили за погодой. Если в этот день тепло, такая же погода сохранится до конца весны. В ночь заморозки, до осени ждали еще 40 морозных ночей. Много росы с утра к теплому дню.

0: Полная луна предвещала дожди, а из примет верили, если в этот день найти дома или на улице деньги, это сулило большую прибыль. Именины сегодня отмечают Виталий, Всеволод, Гавриил, Дмитрий, Клим и Федор.
1: Путешествие во времени. Ежедневник. На Ретро-ФМ.

0: Позитив на Ретро-ФМ. За хорошими новостями к нам.
1: Так, друзья, ну что, начинает поступать ваше сообщение в нашу рубрику «Позитив». Разные они, и прям совсем-совсем хорошие, и такие, что заставляют подумать. Светлана из Таганрога передает привет сестре Татьяне, которая живет сейчас в Туле. «Сестренка, давай уже мириться», пишет Света. Татьяна, действительно, давайте уже миритесь, ведь близкие люди, они потому и близкие. Валентина Федоровна из Оренбурга пишет, что день ее сегодня обещает быть весьма-весьма насыщенным. Приехала на дачу, много работы после зимы, надо все успеть к приезду внуков. Так приедут внуки, запрягайте их и пусть отрабатывают пребывание свое. Вячеслав из Выборга не спит, потому что готовится выступить сегодня в роли экскурсовода по любимому городу для любимой, которая приехала сюда впервые и совсем не знает города. Ну, видимо, в отличие от Вячеслава, который успел изучить. Ой, Выборг – прекрасный город, он мне очень понравился. Я был в нем пару раз всего и... Еще бы съездил с удовольствием. Говорят, он изменился в лучшую сторону, стал красивее. Друзья, доброго утра всем. Присылайте ваши сообщения. Рубрика «Позитив». И не забывайте, автору самого позитивного сообщения сегодня, ну, собственно говоря, как и всегда, достанется тостер.
0: Всем добра. Позитив. Позитив. На Ретро-ФМ. Ретро-ФМ. Москва. 88.3.

0: Ну вот, кстати говоря, солнышко уже вылезло из-за тучи, предъявляет свои права на то, что утро обязано быть добрым, и музыка, звучащая на ретро-ФМ, это всячески подтверждает. Группа Queen на ретро-ФМ в 5.56.
1: Утренний экспресс на ретро-ФМ.
2: Навстречу новому дню.
1: Погода на ретро-ФМ.
0: За окном плюс 17 без осадков, не сильный юго-западный ветер, атмосферное давление пониженное. Сегодня утром будет без осадков, плюс 12-14. Днем синоптики обещают нам переменную облачность. Местами пройдут кратковременные дожди, возможно, также гроза. На термометрах от 24 до 26 со знаком плюс.
1: Ретро-ФМ. Москва. 88.3.

Ретро FM. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: 6 утра уже в Москве, друзья. Вставать пора, ну, если кому пора. Кто еще нет, не пора, отдыхайте.
1: Утренний экспресс на Ретро-ФМ.
2: Всегда вовремя.

0: Летели мы на утреннем экспрессе, друзья, и продолжаем лететь, потому что скорость только набираем, и все то, что сопутствует нам, только поднимает настроение. 6:06 в столице. Меня зовут Андрей Мареев. Доброго утра.
1: Гороскоп на Ретро-ФМ. Астрологический прогноз на сегодня.
0: Итак, сегодня 5 мая, вторник. Гармоничное сочетание оптимизма и осторожности поможет избежать ошибок. Овны, запланируйте основную часть самостоятельных дел на первую половину дня, вторая подойдет для занятий в тандеме. Тельцы, пришло время удалить из списка контактов тех, с кем вы давно не общались. Близнецы, отдавайте предпочтение активному сотрудничеству и диалогу с партнером, а не одиночным решением. Раки, бодрый настрой с утра позволит успешно выполнить задачи. Львы, смелая идея может оказаться удачной, если не переоценивать свои силы и сроки. Девы, сталкиваясь с запретами, проявите мудрость и не возражайте. Весы, глубокое изучение темы выявит скрытые нюансы, не торопитесь. Скорпионы, тщательно анализируйте любую поступающую информацию, не подписывайте документы без проверки. Стрельцы, соблюдайте баланс, сочетание воли и душевной щедрости станет для вас ключом к триумфу в любых делах. Козероги, спокойное завершение сложных задач принесет надежный результат. Водолеи, даже давние разногласия в дружбе можно решить, проявив немного терпения и желание понять друг друга. Рыбы, широта мышления и позитивный настрой помогут найти общий язык с руководством. Главное – обходить острые углы.
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.

0: Позитив на Ретро FM. Хорошая порция хороших новостей.
1: Да, действительно, хорошие новости поступают. Вот пишет Мария из Ульяновска. А у нас приготовление к свадьбе. Скоро. У нас такая классная пара. Роберт и Даша. Ну, я не знаю, стоит ли со свадьбой поздравлять заранее, но счастья и здоровья молодым. Кристина из Новосибирска сообщает по большому секрету всему свету, что скоро собирается сдавать на права. По этому поводу очень переживает, волнуется и просит, чтобы все, кто слушает Ретро-ФМ, ну и ведущий утреннего экспресс в частности, пожелали ей удачи. Кристина, ни пуха, ни пера, у вас все получится. Таисия из подмосковного Егорьевска говорит, что самым позитивным для нее уже последние 3 года стало каждое раннее утро, когда малыш еще спит, а мама может спокойно поваляться в постели, не бегая по квартире, как заведенный веник. Таисия, ну, это время пройдет достаточно быстро и принесет с собой новые поводы для позитива в обязательном порядке.
0: Когда все хорошо. Позитив. На Ретро-ФМ.
2: Реклама. Не на пауза. Не повод ставить жизнь на паузу. Минсе. Негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции, сна и настроения. Минсе. Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По 2 капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Минсе. Жизнь без паузы. Минсе. Биологически активная добавка не является лекарственным.

у елей дрожат на весу. Здесь птицы щебечут тревожно. Живешь в заколдованном диком лесу, откуда уйти невозможно. Пусть черемухи сохнут бельем на ветру, пусть дождем опадают сирени, все равно я отсюда тебя заберу во дворец, где играют свирели. Твой мир

а мне осторожно, когда я тебя на руках унесу туда.

зря ли я столько сил разбазарил? Соглашайся хотя бы на рай в шалаше, если терем с дворцом

0: действительно кому какое дело. Поэтому осторожнее как-то надо выбирать слова, когда общаешься с незнакомыми людьми. 6.30 вполне себе нейтральная фраза. А еще, друзья, предложу ознакомиться с ежедневником. Тоже ведь никого не заденет, правда?
1: Ежедневник на Ретро-ФМ. Новый день, новые истории.
0: Итак, сегодня 5 мая, год 2026, на календаре вторник, день рождения. Сегодня отмечает писатель-сатирик, артист эстрады, сценарист, поэт-песенник, телеведущий Леон Измайлов. Благодаря таланту и на редкость интеллигентному юмору он прославил не только себя, но и коллег. Его монологи исполняли и исполняют такие артисты, как Геннадий Хазанов, Евгений Петросян, Ефим Шифрин, Владимир Винокур и многие другие. Уникальные шутки Измайлова ушли в народ в качестве анекдотов, баек и афоризмов, а его рассказы для детей и юношества становились сценариями в киножурнале «Ералаш». 5 мая 1877 года родился русский гидрограф и полярный исследователь Георгий Седов. В знак признания заслуг Седова перед отечественной наукой его именем названы два залива и пик на Новой Земле, ледник и мыс на земле Франца Иосифа, остров в Баренцевом море, мыс в Антарктиде и ледокольный пароход Георгий Седов. 5 мая 1921 года в Париже состоялась презентация духов «Шанель номер 5». Кутюрье Коко Шанель не любила цветочных запахов, которыми обильно душились дамы в начале 20 века. На отдыхе в Каннах она познакомилась с опытным парфюмером, эмигрантом из России Эрнестом Бо, который помог ей составить знаменитый аромат. Откуда взялось это название? По легенде, мадам Шанель из 10 парфюмерных пробирок, представленных Эрнестом, выбрала 5-ю. Добавила в нее немного ландыша и, недолго думая, присвоила полученному аромату свое имя с порядковым номером пробного флакона. Шанель стали самыми знаменитыми и продаваемыми духами в мире. Ну а еще сегодня отмечается День водолаза в России, День шифровальщика, Всемирный день общения, Хокку-день, Международный день принцесс и День большого сэндвича.
1: Этот день уже в истории. Ежедневник на Ретро-ФМ.

0: 7.29. Если вы не всыпаетесь во время, не знаю, будних дней, например, ничего страшного, не надо расстраиваться. Возможно, вы будущий чемпион, ну, как минимум, призер чемпионата по дневному сну.
1: О, это я.
0: Да-да-да, есть места, есть страны, в которых к этому относятся очень серьезно. Например, Южная Корея. Угу. Вот в Сеуле там мероприятие, знаешь, сколько людей?
1: Давай.
0: А я не скажу тебе точно, сколько собрало. Очень много.
1: Тысяча.
0: Больше.
1: Две.
0: По правилам конкурса участники должны были прийти уставшими, сытыми и в костюмах. Мне нравится требование.
1: Да.
0: В общем,
1: все связанные между собой.
0: Да, не просто следили, чтобы они спали, но и сердечный ритм еще измеряли. Вот чем стабильнее показатели, тем глубже и спокойнее считался сон. Ну, победил, короче говоря, мужчина там за 80, да, вот такой на опыте там был. Но ноздря, вот буквально там, я не знаю, в полушаге от него финишировал 37-летний классический офисный сотрудник, которому удается поспать всего 3 часа в сутки.
1: Господи.
0: Понимаешь?
1: Слушай, а костюмы...
0: Это потенциал,
1: ну, типа...
0: недосып, это ваша сила.
1: Да, Человек-паук или прям костюм?
0: Вообще любой костюм. Я думаю, что вопрос в чем удобно. Если тебе удобно в Бэтмене, пожалуйста. Если женщине-кошке, пожалуйста, и мужчины будут довольны. Решай сама.
1: Все, я пошла решать.
0: 7.30. На секунду станем серьезными. Вадим Ривман с нами.
2: Да, расскажу. Привет, доброе утро. О новостях. Это крупные мобильные операторы предупредили абонентов о возможных ограничениях интернета в Москве и Петербурге с 5 по 9 мая, то есть с сегодняшнего дня. Ограничения могут затронуть и Московскую область. Из-за этого возможны проблемы с безналичной оплатой, работой банкоматов. Операторы связывают меры с подготовкой и проведением массовых мероприятий. Абонентам рекомендуют пользоваться Wi-Fi. При этом обычные звонки должны работать без изменений. В эти минуты в Тыву экстренно стягивают силы для борьбы с лесными пожарами. В республику направлены больше полусотни специалистов авиалесоохраны. Огонь угрожает сразу нескольким населенным пунктам. Местные власти ввели режим чрезвычайной ситуации. Действует полный запрет на посещение лесов. В 3 лесничествах зафиксировано несколько крупных очагов. Полыхают больше 1000 гектаров леса. Самая сложная обстановка с пожарами сейчас в Сибири и на Дальнем Востоке, а всего по стране особый противопожарный режим действует почти в 40 регионах. Репетиция Парада Победы прошла на Красной площади в Москве. Военнослужащие различных подразделений отрабатывали строевую подготовку и прохождение парадных расчетов. Они держали в руке оружие, флаги и штандарты. Праздничное шествие состоится 9 мая, начнется в 10 утра по Москве. В нем примут участие представители высших военных заведений, отдельных родов войск вооруженных сил. Генеральная репетиция 7 мая. В этом году, добавлю, в параде не будут участвовать воспитанники Суворовского и Нахимовского училищ, а также кадетских корпусов. Кроме того, мероприятие пройдет без военной техники. В Минобороны заявили, что решение принято в связи с оперативной обстановкой. Финансовую грамотность нужно вводить не просто со школы, а еще с детского сада. Об этом заявил глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков. Так он прокомментировал данные исследования

исследования, по которым 39% россиян не видят рисков в проектах с обещанием сверхдохода, а четверть готовы вложить небольшую сумму в финансовую пирамиду, надеясь вовремя из нее выйти. По словам Аксакова, финансовая грамотность должна стать обязательным уроком. Это поможет людям лучше понимать риски и защищать свои деньги. Поп-певица Бритни Спирс снова в центре скандала. Она признала вину по делу о пьяном вождении и избежала тюрьмы. Как пишет «Вашингтон-Пост», певица пошла на сделку со следствием, обвинения смягчили. В итоге один день под стражей, который она уже отбыла при задержании, год условного срока, обязательные курсы и штраф. Ранее певицу задержали за опасную езду по трассе в Калифорнии. Еще назову курсы валют. Доллар 75.44, евро 88.27. А далее первая смена на Ретро-ФМ. С добрым утром! We'll be right back.

0: Саша Светлов и Рита Субботина. На Ретро-ФМ.
1: Чем мы еще сегодня не занимались? Да чем мы только не занимались. Даже хок уже придумали.
2: Да, а вот петь
1: но
2: не пели еще.
1: Этого, да, не было.
2: Друзья, у нас нейрохит впереди. Наша любимая игрушка. Мы там и поем, и беспроводные наушники дарим. Вот еще и годовую подписку на популярный музыкальный сервис.
1: Нельзя выбирать любимые игры среди игр. Как будто вот ты любимую дочь назвала, а служебная тайна такая сидит в стороночке и внимание
2: она
1: ей не уделяет.
2: Она не слышит, она же только в следующем...
1: Она просыпается после 10.
2: 8-495-232-4-88-3, код Москвы 495, и никому не говорите. Звоните.
0: Ретро-ФМ. Москва. 88.3.

0: Итак, Екатерина из Москвы сегодня даст, я надеюсь, достойный бой искусственному интеллекту. Здравствуйте.
1: Доброе утро.
2: Доброе утро. Ну, хочется сказать, Екатерин, ну, раз вы из Москвы, ну, классно же, да? Все, сейчас вот за окном смотришь и такой, ну, вот это вау, конечно, утро.
1: Да, согласна. После продолжительного холода очень приятно смотреть.
0: Да, не переживайте. Да, не переживайте, после обеда опять дождь хлынет.
2: Нет,
0: все хорошо.
2: После обеда нет, но к выходным там что-то должно чуть понизиться, а потом опять повысится.
0: Вот прям хоть поспорь. Вчера тоже весь день солнце передавали, потом хоба и тучки набежали.
2: Но зато все равно тепло было.
0: Да, было классно, согласен.
2: Все, поспорили,
0: все, москвичи,
2: немножечко.
0: Не плакать, москвичи не ныть. Собрались и давайте победим. Давайте сегодня угадаем песню. О, да там невозможно не угадать по тексту. Но мы ее наизусть все знаем, Екатерина, понимаете? Причем в нескольких поколениях. Хит, вот среди хитов, проверенных временем, это трижды проверенный временем, понимаете?
1: Давайте попробуем.
0: Давайте. Слушаем. Первая подсказка. Справа. Бьемся за беспроводные наушники. Поехали.

0: Ну так, на стиле.
1: Так, да.
0: Телефон... Телефонный Е, наверное, имел в виду человек, рожденный после 91-го. Так? Екатерина?
2: Мои номера, телефонные номера, да, разбросанные по городам.
1: Дальше.
2: Так, что-то очень знакомое.
1: Очень знакомое.
0: Ну, как бы да, да. Понимаете, там и про 91-й не просто так заговорили, да, вот. Может, оно время имеет значение. Может, обстоятельства какие-то изменились. Есть мысли, Екатерина? Либо исполнитель, либо о чем там поют.
2: Ну... А можно подсказку?
1: Ну, можно, но это мы вот уже переходим с
0: вас,
1: вами.
0: Где вы живете, да? Вот у вас, не знаю, ну точный адрес вы не сказали, да, ну, Москва, да. Ну, вот здесь песня другой адрес вообще как бы употреблялся. Тоже достаточно четкий, такой согревающий. Немного ностальгический. 3 секунды на размышление, Екатерина.
2: Петербург.
1: Ну, почти.
0: Вот ты знаешь, как бы и ничего плохого не скажешь.
2: Ленинград.
1: Ну, это уже ближе. Ну, давайте вторую подсказку.
0: Вы вызываете Ривмана, я не знаю, Питер, там все. Сейчас Вадим придет. Ну, ладно, давайте вторую подсказку, которая, ну, после которой будет непростительно не угадать. Пожалуйста.

0: Как даже понятную песню можно исполнить в современном стиле так, что слова все равно будут непонятны. Ну что, Екатерина, кто поет что?
1: Мой адрес не дом, не улица. Мой адрес Советский Союз.
0: Прекрасно.
2: Ну, Ленинград, фактически.
0: Да. Мой адрес Советский Союз. Что ж, Катерина, все-таки победа, все-таки, да, Советский Союз разгадали, и значит, годовая подписка на музыкальный онлайн-сервис ваша.
1: Спасибо.
2: Вы молодец. Наслаждайтесь победой, наслаждайтесь прекрасными московскими денечками, да и днем в целом.
0: Оставайтесь на связи и послушайте вместе с нами оригинал от великолепных самоцветов.

0: Между тем.
1: А между тем, сегодня Хоку день, и вот полетели первые сообщения, первые сочинения на тему. Так, записалась на фитнес, но колбаса не отпускает, худеть позже буду.
2: Так.
1: Хорошо.
2: Далее. Утро, нет, давай вот это. С инженером мы перепутали КБ, пьянствуем уши.
1: Прогноз стабилен, дождь ожидается, хочется в круиз. Проверенный хит звучит на ретро-ФМ с утра. А кто против-то?
2: Вот и платежка в строчке, где имя мое, крупная сумма и грустный самолет.
1: Жизненно. Тепло вернулось, мороженое купил, друг не понял.
2: Дальше. Проснулся, радио включил, в нем солнце ярко-рыжее глаголит истину. Хороший будет день.
1: Что ж, ждем новых поступлений. Ребят, через несколько минут обязательно вернемся. Пишите в соцсетях сегодня. Хоку день. Добавим творчество в это и без того солнечное утро.
0: Между тем, на ретро-ФМ. Погода на ретро-ФМ.
2: 5 мая, друзья, вторник, 7 утра и 53 минуты. И вот так можно еще тянуть, даже петь песни утром, когда говоришь погоду, потому что улыбка пока что не сходит с лица. 24-26. Вот так сегодня будет в столице. Переменная облачность, местами кратковременные дожди. И это будет в отдельных районах города. Ну, 24-26, ну кайф.
0: Ретро-ФМ. Москва. 88.3.

0: Вот еще теплее и солнечнее стало. Первая смена. Контролируем ситуацию. 8.00 в столице. А еще внимательно следим за происходящим. Новости от Вадима Рибмана.
1: Да, расскажу с удовольствием. Доброе утро. Итак, в Ханты-Мансийском автономном округе впервые объявили режим ракетной опасности. Об этом сообщил глава региона Руслан Кухарук. Предупреждение действовало около 40 минут, как уточнял губернатор. В регионе могла быть ограничена работа мобильной связи и интернета. В ночь на 5 мая ракетную опасность объявляли также в Свердловской, Челябинской и Курганской областях, Татарстане, Чувашии и некоторых других регионах России. В Екатеринбурге, Казани и Саратове прозвучала сирена. Владимир Зеленский заявил о готовности соблюдать режим тишины. Он сообщил, что Киев поддержит прекращение огня с 0 часов 6 мая. При этом, по словам президента Украины, Киев не получал официальных обращений с конкретными параметрами временного перемирия. Зеленский отметил, что Украина ожидает разъяснений по его условиям. Ранее Минобороны России сообщило, что в соответствии с решением Владимира Путина перемирие в честь Дня Победы объявляется 8 и 9 мая. Москва рассчитывает, что украинская сторона последует этому примеру. Минпромторг оставил смартфоны Apple и Samsung в списке параллельного импорта. В частности, в перечне товаров, разрешенных к ввозу в режиме параллельного импорта в категории электрооборудования, содержатся телефонные аппараты, включая смартфоны таких брендов, как Apple, Asus, Google Pixel, Samsung, Nokia и нескольких других, что позволяет ввозить их без согласия правообладателей. Число самозанятых в России за год выросло на четверть и превысило 15 миллионов человек. Это данные Федеральной налоговой службы. Напомню, специальный режим «Налог на профессиональный доход» действует в нашей стране в порядке эксперимента. До конца 2028 года самозанятые с доходом до 2 миллионов 400 тысяч рублей в год могут легально вести бизнес, уплачивая налог по ставке 4 или 6% без предоставления отчетности. Ну и последнее. В России набирает популярность сонный туризм. Люди едут в отпуск не гулять, а высыпаться. А об этом рассказали в Ассоциации туроператоров России. В отрасли объясняют новые явления высокими нагрузками и темпом жизни, которые сформировали запрос на антистресс-отдых. Эксперты отмечают, что туристы с запросом на качественный сон, как правило, выбирают уединенный объект размещения на природе, где можно выспаться в тишине, или же отдых в отелях и санаториях с оздоровительными программами. И еще назову курс валют. Доллар 75 рублей 44 копейки, евро 88.27. А на Ретро FM продолжается первая смена. С добрым утром. Ретро
2: FM. Первая смена. Саша Светлов и Рита Субботина. Первая смена. На Ретро FM.
0: 3:09 в Москве. Доброе утро.
3: Доброе утро.
0: Чем мы сегодня занимаемся? Для тех, кто только проснулся сегодня, ху-ку, день в трех строках, расскажите о том, на что похож этот
3: проснулся
0: день у вас.
3: Проснулся сегодня, ху-ку, день на ретро. Давай, включайся.
0: Ну давай, Юритмикс. Для тебя.

0: Гороскоп. Гороскоп. В первой смене. На Ретро-ФМ.
1: Гороскоп на вторник, на 5 мая. Утро вдохнет энергию для быстрых решений и четких действий. Гармоничное сочетание оптимизма и осторожности поможет избежать ошибок.
2: Умовное, запланируйте основную часть самостоятельных дел на первую половину дня. Вторая подойдет для занятий в тандеме.
1: Тельцы, пришло время навести порядок в списке контактов и удалить тех, с кем вы давно не общались.
2: Близнецы, надавать предпочтение активному сотрудничеству и диалог с партнером, а не одиночным решением.
1: Раки, бодрый настрой с утра задаст тон на день и позволит выполнить задачи на ура.
2: Львы, смелая идея может удастся, если не переоценивать свои силы и сроки.
1: Девы, если вы сталкиваетесь с какими-то запретами, проявите мудрость, это зачем-то нужно.
2: Весы, глубокое дотошное изучение темы выявит скрытые нюансы, не торопитесь.
1: Скорпионы, тщательно анализируйте любую поступающую информацию, чтобы избежать ошибок. Не подписывайте документы наспех без проверки.
2: Стрельцы, звезды советуют соблюдать баланс. Сочетание твердой воли и душевной щедрости станет вашим главным ключом к триумфу в любых делах.
1: Козероги, спокойные, неторопливые завершения сложных задач принесет надежный результат.
2: Водолеи, даже давние разногласия в дружбе можно решить, проявив немного терпения и желание понять друг друга.
1: И рыбы. Широта мышлений, позитивный настрой помогут найти общий язык с руководством. Главное, обходить острые углы путем дипломатии, а не споров.
2: 8.08, ребят, ну наконец-таки давайте загадаем желание.
0: Гороскоп. Гороскоп. В первой смене. На Ретро-ФМ.

0: будням с 7 до 11 на Ретро-ФМ.
1: 8.14 на часах. Доброе утро, Саша, Анита здесь.
2: Доброе утро.
1: Не находишь, что ты сегодня как-то слишком молчалива?
2: А что такое?
1: Ну, вообще, заметил? Это может тебе пригодиться, потому что фраза «Вы можете хранить молчание, все, что вы скажете, будет использовано против вас в суде», которую мы помним еще из кино, она на самом деле приобретает, я не знаю, новые краски, потому что теперь, возможно, арест за болтливость.
2: Ой-ой-ой-ой-ой-ой.
1: Вот я и говорю, молчи, девочка, молчи. Пассажирку рейс авиакомпании, не буду называть какой, но не наш, сняли с самолета и арестовали прямо перед вылетом из Флориды. Ну, знаешь, да?
2: Флорида. Yeah, Флорида. Была на концерте.
1: Причиной стал ее отказ прекратить телефонный разговор. Она была настолько увлечена беседой, что совершенно игнорировала все просьбы бортпроводников и сорвала полет. Подвела 200 пассажиров. Теперь не только в библиотеках эта угроза нас сопровождает, но и, возможно, на перелетах.
2: Нет, да, ну смотри, я, во-первых, максимально понимаю бортпроводницу. Вот люди, которые... Вот есть среди нас те самые, которые, например, в метро слушают без наушников, там, кино смотрят, рекламу, музыку. Это что за бумбокс такой 26-го года на плече?
1: Ну, это же, да, общественный просмотр рилсов, да, знаменитый. Вот когда один смотрит, и все остальные
2: все
1: соучаствуют. Конечно.
2: Дальше, есть предположение, надо узнать, у меня мать, так сказать, дома спит, или она там где-то во Флориде, собственно.
1: Безусловно,
2: потому что
1: поспорить.
2: Это может быть она. Вот, я в детстве тоже помню, говорила, не помню о чем, но вот с подружками, знаешь, по 17 часов. О чем? Сейчас, если мне кто-то позвонит, я такая, подождите, сначала надо написать вообще сообщение. А вот...
1: Да
2: вот,
1: ты просто голосовой на 5 минут запишешь, и все,
2: да,
1: я тебе знаю.
2: Но там на двойку можно поставить.
1: Да, но за голосовые пока не сажали.
2: Не сажают, это хорошо, мы с подружкой будем очень рады, а то мы первые пойдем под статью.
0: Первая смена на Ретро-ФМ.

0: вам расскажем, напомним, особенно если вы не очень внимательно следили за розыгрышами последних трех недель.
1: О, это такой сахар, который даже не нужно в ПП переводить, потому что, нет, ПП это
0: лучше любого рафината.
1: Потрясающе, только если так это все перевести.
0: Пусть плывет ПП. Вот что у нас имеется в виду, потому что Астория Гранде, наш давний друг, предложил нам. А может быть, махнем в Грецию.
1: Написал «Привет, спишь?» Махнем,
0: да,
1: в Грецию.
0: Но ради такого предложения можно и в 3 часа проснуться.
1: Конечно.
0: Поэтому,
1: же,
0: да, мы прощаемся за эти ночные сообщения. И с удовольствием мы идем по морям в июле с 18 по 28. Круиз «Ретро FM» на «Астория Гранде». Да еще с нами 15 счастливчиков, которые выиграли путевки. Они же еще с собой по человеку возьмут.
1: Плюс один. И поэтому вот это сообщение переслали. Знаете, у нас есть 15 счастливчиков. Они уже своим плюс один. А мы дальше, значит, по списку. Группе «Вирус» отправили сообщение.
0: Группе «Плазма».
1: Группе «Лицей».
0: Да и Саше Айвазову.
1: Вот. И все ответили, представляете? Потому что такие, о-о-о, Греция! Вот эти потрясающие города, острова. Потом, значит, вкусная еда на Астории. Спорт.
0: Квизы, соревнования,
1: квизы,
0: экскурсии.
1: Соревнования, концерты.
0: Одна только мысль о круизе уже греет. А ведь и без того тепло на улице.
2: Реклама. До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoto C5 и JQJ6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoto C5 и JQJ6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoto C5 – это будущее, стиль и инновации. JQJ6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoto.ru и jq.ru.
3: Погодка шепчет. Сергеев, может, на дачу рванем?
4: А давай, только шашлык еще возьмем.
3: А где самый вкусный?
4: Спрашиваешь еще. За шашлыком только в Чижик. Чижик – стопроцентная гарантия качества.
5: Чижик!
6: Подробности на сайте чижик.клаб.
7: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты. России 0+.
8: Хватит пылинки сдувать с вашего напольного покрытия. Пора дать волю эмоциям. И линолеум «Ютекс» готов к приключениям. Пройти на ходулях, прокатиться на скейте. Линолеум «Ютекс» не боится царапин, тяжести и загрязнений. «Ютекс» готов к любым вызовам.
9: Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
10: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля в кредит и оформления автокредита. В кредит предоставляется ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Автокредит».
11: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
12: Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его. Фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль в гиперленте.
13: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
14: Ничего не грузится? Не беда. Чат с Алисой AI в белом списке и работает даже при ограничениях сети. Генерируйте тексты и идеи, разбирайтесь в сложных темах, редактируйте и оживляйте картинки в приложении Алиса AI. Возрастное ограничение 0+. Приложение работает при ограничениях мобильного интернета. Реализация зависит от оператора. Читайте условия на сайте yandex.ru/legal/alisachat.
15: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
16: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте «Авокадо Хас Самокат» и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. «Самокат».
17: ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-78-47-26-16-02. 6+.
5: Встречайте новый кроссовер BLG X50 Plus и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50 Plus. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.

0: Между тем на Ретро-ФМ.
1: А между тем, сегодня Хоку день, напомню, 17 слогов, 5-7-5, примерно такая структура, но мы еще упрощаем, коротко, подлиннее, коротко. Вот что пишут люди в соцсетях. «Качаюсь, как маятник, пинаю нефритовый стержень, так день быстрее проходит».
2: Потрясающе. Давай, у меня пока грузится, можно дальше читать.
1: Николай пишет, отпуск сегодня, первый день радости, солнце прячется. Не поспоришь. Линус пишет, звезды гаснут, заря разливается. Голос ваш ведет сквозь туман будней. Благодарю первую смену.
2: Здесь
1: солидно.
2: Очень
1: прям хочется лайкнуть отдельно. Да, спасибо большое. Так. Громко на крыше коты весну прославляют. Не до весны мне вставать в 5 утра. Не только вам. Ну хорошо. Мы как раз таки попросили написать Хоку вот про ваш день, про то, как у вас все складывается. Саша Сенсей и Рита Сан помогали, как могли. Мои хорошие дзеновские ведущие.
2: Дзеновские такие на спокойном получаются.
1: Очень спокойные, да.
2: Нас, по-моему,
1: про нас ли это?
2: Спутают с одним человеком из Санкт-Петербурга. Он же из Ленинграда. Так, есть там, может, про него?
1: Про Ленинград там уже про многих. Проснулся, потянулся, ретро-ФМ включил. Вадима Риту Сашу в эфире получил. Здесь уже в нашу рифму
2: получилось.
1: Смотри,
2: Вадима Рита, это как немножечко обманочка, да? Вадима Рив, а тут вот Рита как бы внезапно вырисовалась. Опа!
1: Дождь идет, рада всему. И это к добру весеннему пробуждению. Лето не за горами. Ну, кстати, Хоку как раз-таки в большинстве своем про природу и пишут, прославляют и созерцают.
2: Вот у вашей огромной мировой комьюнити, тех, кто смотрел «Звездные войны». Вчера же был как там?
1: May the Force be with you.
2: Это же очень похоже на Хоку получается. Вот то, что ты сейчас читал, оно было похоже. Нет ощущения, что так же? Ну там, что там? Солнце встало, тра-та-та-та-та-та. А там то же самое. 4 мая будет с тобой. Как будто немного похоже на... как это? Кто читал это?
1: Мастер Йода,
2: да.
1: Видим, что увлеклись вы темой, Маргарита. Давайте сюда зачетку. Да. Будем считать, что этот курс вы прошли успешно. А 8.30 новости. Вадим Ривман.
3: А поехали, расскажу обязательно. Итак, в Совете Федерации предложили сократить новогодние выходные в пользу майских. Сенатор Айрат Гибадинов выступил с инициативой пересмотреть распределение выходных дней в пользу удлинения майских праздников за счет сокращения новогодних каникул. Поводом для заявления стала публикация производственного календаря на следующий год. По нему зимний отдых россиян составит 11 дней, тогда как майские выходные ограничатся только двумя короткими периодами по 3 дня с 1 по 3 и с 8 по 10 мая. Гибадинов выразил мнение, что такие продолжительные новогодние каникулы нерациональны на фоне разорванного весеннего отдыха. Российские средства ПВО за минувшую ночь ликвидировали 289 украинских беспилотников над 19 регионами страны. Об этом сообщили в Минобороны. Там отметили, что дроны были перехвачены над Азовским морем, Кубанью, Татарстаном, Крымом и столичным регионом. Кроме того, беспилотники были уничтожены над Волгоградской, Ростовской, Ленинградской, Новгородской, Псковской, Рязанской, Тульской, Тверской, Орловской, а также Смоленской, Калужской, Курской, Воронежской, Белгородской и Брянской областями. Мошенники накануне Дня Победы рассылают ветеранам поддельные приглашения на парад, с помощью которых пытаются...

получить доступ к личным данным. Об этом сообщила эксперт платформы «Мышеловка» Александра Пожарская. По ее словам, для бронирования места человеку предлагают перейти по ссылке и ввести код из СМС. Фишинговая ссылка ведет на поддельный сайт госоргана, где жертва вводит паспортные данные, СНИЛС, номер карты. Код из СМС используется для доступа к госуслугам. В Москве завтра начнут отключать отопление. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва». Период плановых отключений начинается, потому что в мегаполисе установились высокие температуры. В Подмосковье отопление отключат уже сегодня. В России растет доля работников старшего возраста. Министр труда Антон Котяков сообщил, что сейчас 12% занятых – это люди старше 60. Тогда как молодежи в возрасте от 23 до 30 лет насчитывается только 11%. По мнению экспертов, такая диспропорция может усилить кадровый дефицит, особенно в сферах, где традиционно востребованы молодые специалисты. Еще курсы валют: доллар 75.44, евро 88.27. А с вами остается первая смена на Ретро-ФМ. Я желаю всем хорошего дня.

0: Столица 8.39, не правда ли крутой май, а? Кстати, расскажите об этом в рамках Хоку. Три строчки, и ваше настроение будет зачитано в прямом эфире. Это мы обещаем, но это в рамках рубрики «Между тем». А впереди у нас совсем другое.
1: Да, друзья, вот я, кстати, зачитаю одно из сообщений, которое пришло в МАКС. Мы говорим, что тепло, а человек, видимо, из другого города пишет: «И тот, кто был с нами в круизе в прошлогоднем», потому что Сергей пишет: «Утро, дождь, пробки, еду на работу, ем финики, вспоминаю теплый Египет».
0: А у нас впереди Греция.
1: Кто-то
0: так
1: будет
0: на всякий.
1: Теплую Грецию.
0: Я вообще послушал, что ты сказала в Марс.
1: Может быть,
0: это ошибочка по Фрейду через 5 лет. Ну, ты мне
1: кто
0: в Марсе
1: знает,
0: напиши.
1: Да. Так, друзья, пока будем вспоминать наш номер телефона, чтобы сыграть с нами в фейк-контроль. Мы подготовили для вас факты, что-то из этого правда, что-то ложь. Но то, что мы вам подарок за это дадим, если вы, конечно, выиграете. Там и сертификат на 5000, на 3000 и кружка. 23-24-883, код Москвы 495. Вот это все правда.
2: Пробки на дорогах.
0: По данным сервиса Яндекс.Карты, 4 балла на московских дорогах, местами затруднения. На внешней стороне МКАД, потолка 10-Дмитровского шоссе до Путилковского, минут 50. На Новорижском шоссе тоже большая пробка от поселка Новый до западного портала тоннеля. Здесь минут 40 проведете. На Щелковском шоссе есть затор на 20-25 минут от реки Пехорка до поворота на поселок Восточный. На Ленинградке тоже постоите от Флотской улицы до улицы Зои Александра Космодемьянских.
2: Ретро-ФМ. Москва. 88.3.

0: Фейк-контроль. Первые СМИ.
1: Хочется пригласить прекрасную девушку, Маргариту.
2: На танец.
1: На танец. Ну, пока поговорить. Ася из Краснодара у нас на связи. Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Ась, а скажите, у вас какая погода сейчас?
3: Отвратительная. Хуже, чем у вас.
1: А расскажите. Конкретизируйте. Расскажите, ну, как бы порадуйте в скобках, да, вот нас. Ну, хотя бы раз же должно в году такое происходить, да? Пожалуйста.
3: Ну, 10 градусов и дождь, но это ненадолго. Поэтому можете не радоваться, у нас все равно теплее.
1: Если есть на свете рай, это Московская область сейчас, да? Ну ладно, Краснодар взял райский отпуск, да. На ближайшую неделю я не рай, сказал да Краснодар. Ну ничего страшного, зато потом представьте, когда она вернется, да, вот какое воодушевление будет. Это же всегда встречается с какими-то положительными эмоциями. Так что в ожидании чуда, Ась, давайте победим. У нас фейк-контроль, у нас три темы. Что у нас есть? Команда первой смены, у нас есть компьютерная мышь, у нас есть бобслей. О чем, о ком поговорим?
3: О, господи.
2: Команда первой
3: смены.
2: Давайте
3: о команде.
1: Это мы. Давайте, да. Либо правда, либо ложь. Вам решать. Поехали.
2: Итак, значит, первый факт. Любимой песней Саши Светлова в детстве была песня Газманова «Путана, путана, путана, ночная мамочка, ну кто же?»
3: Ну, я думаю, что да.
2: И это... Это правда. И когда к нам приходил Олег Газманов, Саша даже ему об этом рассказывал.
1: Да, поговорили по душам с Олегом Михайловичем, поставили ему запись еще из 80-х, да, когда на магнитофон пели. Мне было полтора, я еще не понимал всего в этой жизни. Так.
2: А сейчас Сашечка расскажет стишок и споет песню.
1: Давай, сынуля, да.
2: Огни мотеля так заманчиво горят.
1: Это вторая была. Так, второй факт. Рита Субботина хотела в детстве выйти замуж за футболиста Дмитрия Оленичева. Правда или ложь?
3: Я думаю, что нет.
1: Нет, принимается. А она хотела.
2: Конечно.
1: За капитана московского тогда «Спартака».
2: Сычев?
1: Кто еще был, да?
2: Сычев был.
1: Но это попозже пришел. Просто когда Оленичев уехал за границу.
2: И Титов еще. Ну, что было у подружки, а у меня Оленичев.
1: Понятно. Так и разделили, с подругой не поругались, не подрались.
2: Нет, все нормально.
1: Хорошо. Третий факт.
2: До сих пор следим за ними.
1: Третий факт. О ком же? Да, конечно же, о нем, о звукорежиссере.
2: Звукорежиссер первой смены Саша, который Саня, который кудрявый, признавался, что в детстве съел лягушку. Правда или нет?
3: Правда.
2: И это... Как ни странно, но это неправда.
1: Да, неожиданно.
2: Мы думаем, что у него 4 желудка, потому что вы бы знали, сколько он ест, но лягушек еще не ел.
1: Да, он все-таки вот такой, знаете, капризуля, избирателен до видео. Он ее очень много, но не вот это все. Знаете, эта игра привела вас к термокружке.
2: А это прекрасно.
1: Приятно, что вы пока обо мне разгадали. Да-да-да, вот с ребятами было таинственно. Было сложно. Ну что ж, мы вас поздравляем. Вручаем фирменную термокружку от Ретро. Его уже отправляем ее в холоднющий Краснодар. Ну, пока она дойдет, там уже, как говорится, все наладится. Ать, спасибо вам большое за общение и настроение, которое вы нам принесли.
0: Фейк-контроль.

0: столице 8.52. Сегодня Хокку день. С трех строчек рассказываем о том, у кого этот день, на что похож, что вас окружает, кто вас окружает. И описываем свое состояние. Делимся этим в соцсетях. Обязательно зачитаем через несколько минут.
1: Да, кроме напоминаем, того, что у нас такие правила. Короткое, длинное, короткое.
0: Да, без строгих там 5 слогов. Мы не следим за этим. Самое главное — это настроение и суть. Еще что?
1: Вот,
0: ну, спорт расскажу
1: Евгения
0: обязательно.
1: Евгения написала. Я немножечко сокращу по нашим правилам.
0: Да.
1: Документов стопка. Мне все по плечу, ведь рядом Рита и Саша. Но сначала кофе. Вот в таком вот, понимаете?
0: Да, прекрасно, задумчиво, со смыслом.
1: Да. Еще у нас впереди будет игрушка, у нас обратный отсчет.
0: Да.
1: И, конечно, Саша подготовил спортивные новости. Ох, как он готовил. Вы бы видели.
2: Погода на Ретро-ФМ.
1: 5 мая, друзья, вторник, 8 утра, 53 минуты. Доброе утро всем, кто присоединился. Очевидно, в хорошем настроении. Потому что если сейчас посмотреть в московские окна, ну, это просто же кайф. Там тепло, там солнце. Днем будет 24-26. Это уже как будто лето наступило. Единственное, конечно, переменная облачность. Местами кратковременные дожди. Но это все не важно, ведь наконец-таки тепло.
2: Делиться счастьем просто. Час приветов и поздравлений. Ежедневно с 14 до 15. Ваши приветы, поздравления, пожелания и любимые песни. Звоните, пишите и присылайте свои сообщения. Подробности на сайте retrofm.ru. Пусть всегда будет счастье. Retro-FM.
3: Реклама.
4: И раз, и два. Ну, нет, как-то тяжело идет покупка авто. Пойдем по простому пути. Более 100 тысяч новых авто на Автоспот. Только официальные дилеры. Успейте выбрать авто со скидкой на сайте или в приложении Автоспот. Но плюс.
5: 2GIS подпиской Prime становится скидочной картой города. Ищите кафе, автомойки и салоны красоты со скидками до 60%. Подписка Сберпрайм, услуги от АО ЦПЛ. УГРН 111-774-668-98-40. Город Москва. Сервис 2GIS от ООО «Дубльгиз». УГРН 104-540-192-98-47. Город Новосибирск. Подробнее на sberbank.com/sberprime. 18+.
2: Телефон рекламной службы RetroFM. 620-46-64.

0: столицы. Первая смена приветствует вас. Началось. Это так, немного хопку с утра пораньше вам. Без формата ховку, а просто, по факту. Новости от Вадима Ривмана.
1: Да, привет, доброе утро. Расскажу обязательно. Итак, правительство утвердило поправки, меняющие порядок сдачи экзаменов на водительские права. Некоторые изменения вступают в силу уже с марта следующего года. Теперь практическое испытание назначают не позднее 60 дней после сдачи теории. Раньше на это отводилось полгода. Если кандидат не успеет сдать практику за 6 месяцев, ему назначат повторный теоретический экзамен. Появились и новые основания для прекращения экзамена. Использование средств связи, фото, аудио и видеоаппаратуры, а также любых устройств хранения и передачи информации теперь ведет к остановке испытания. Следующая попытка будет доступна только через год. С марта будущего года также меняются правила подачи медицинской справки. При оформлении заявления о сдаче на права через госуслуги можно будет не предоставлять ее, если заключение есть в единой государственной информационной системе здравоохранения. В Госдуме предложили снимать больше фильмов о Великой Отечественной войне. Депутаты от КПРФ в Госдуме совместно с сенатором-коммунистом Айратом Гибаддиновым в преддверии Дня Победы выступили с инициативой снимать больше фильмов о войне. Их показ в кино и онлайн-сервисах необходимо частично субсидировать. Такое обращение направлено министру культуры России Ольге Любимовой. Парламентарии отмечают, что сохранение памяти и правды о героях Великой Отечественной, объективное отражение подвига солдат, руководителей СССР и главнокомандующих военного периода – это одна из важнейших задач. Минувшая ночь в Москве стала самой теплой для 5 мая за последние 55 лет. Температура не опускалась ниже плюс 14. Об этом рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Михаил Леус. Сегодня днем москвичей ожидает от 24 до 26 градусов. Однако столь высокие показатели будут сопровождаться переменной облачностью, кратковременным дождем и даже грозой в отдельных районах. Ну и последнее. В Бразилии на профессиональном уровне дебютировал уникальный футбольный клуб. Все его игроки представляют коренных жителей континента. Ранее ни одна команда, состоящая из коренных бразильцев, не участвовала в высших дивизионах страны. От чемпионата штата Рио до высшей футбольной лиги Бразилии. Именно такой путь собираются проделать футболисты и владельцы нового клуба «Ориджинариус». С португальского это переводится как «изначальный, исконный, оригинальный». 26 талантливых молодых игроков из 13 бразильских групп собирали в 10 штатах. Еще назову курсы валют. Доллар 75 рублей 44 копейки, евро 88,27. А далее первая смена на Ретро-ФМ. Всем хорошего дня.
2: Ретро-ФМ. Первая смена. Саша Светлов и Рита Субботина.
0: Доброе утро всем, кто уже проснулся. 3:10 в Москве, Саша, Рита.
3: Доброе утро.
0: Да-да-да, у нас хоку-день. Мы продолжаем принимать сообщения в самых разных соцсетях на тему того, какой у вас этот день. Только в три строчки надо умещать. 5-7-5, если по слогам. Но мы сегодня, конечно же, принимаем и просто творчество. Встаю, первая смена в эфире. Кудряш на виниле, Вадим в эфире, а я с бокалом на эйфории.
3: Ну, Ирина еще такой ритм своей. Нормально, 9 утра, самое время.
0: Да-да-да, я даже не сомневаюсь в хорошем настроении этого человека. Впереди у нас будет спорт, обязательно устроим обратный отсчет. Настраивайтесь, ребята. Кстати, поможет нам поймать настроение команда Headway.
2: Первая смена на Ретро-ФМ.

0: Гороскоп. Гороскоп. В первой смене. На Ретро-ФМ.
1: Сегодня 5 мая, вторник. Утро вдохнет энергию для быстрых решений и четких действий. Гармоничное сочетание оптимизма и осторожности поможет избежать ошибок.
2: Овны, запланируйте основную часть самостоятельных дел на первую половину дня, вторая подойдет для занятий в тандеме.
1: Тельцы, пришло время навести порядок в списке контактов и удалить тех, с кем вы давно не общались.
2: Близнецы, отдавайте предпочтение активному сотрудничеству и диалогу с партнером, а не одиноким, одиночным решением.
1: Одинокое решение. Раки, добрый настрой с утра задаст тон на целый день и позволит выполнить задачи на ура.
2: Львы, смелая идея может удастся, если не оценивать свои силы и сроки.
1: Девы,
2: вы поняли?
1: Девы, если вы сталкиваетесь с какими-то запретами, проявите мудрость, это зачем-то нужно.
2: Так, весы, глубокое дотошное изучение темы выявит скрытые нюансы, не торопитесь.
1: Скорпионы, тщательно анализируйте любую поступающую информацию, чтобы избежать ошибок. Не подписывайте документы наспех без проверки.
2: Стрельцы, звезды советуют соблюдать баланс, сочетание твердой воли и душевной щедрости станет вашим главным ключом к триумфу в любых делах.
1: Козероги, спокойное и неторопливое завершение сложных задач принесет надежный результат.
2: Водолеи, даже давние разногласия в дружбе можно решить, проявив немного терпения и желания понять друг друга.
1: Рыбы, широта мышлений, позитивный настрой помогут найти общий язык с руководством. Главное, обходить острые углы путем дипломатии, а не споров.
2: А еще очень важно, это спорт. Тоже можно сказать главное. У нас он через несколько минут.
0: Гороскоп. Гороскоп. В первой смене. На Ретро-ФМ.

0: Физкульт-привет! В первой смене на Ретро-ФМ.
1: Доброе утро, давайте сегодня с хоккея начнем. «Авангард» уступил «Локомотиву» в шестом матче при 3-2 в серии 1-2 финал Кубка Гагарина, хотя вел 2-0. Да, там Шелунов забил за 33 и за 11 секунд до конца третьего периода, соответственно, перевел игру в овертайм. Ну а Рафиков забросил победную шайбу на 97-е. Это действительно тот захватывающий хоккей, который мы любим. В НХЛ Каролина обыграла Филадельфию 3-2 в овертайме, ведет 2-0 в серии второго раунда Кубка Стэнли. Теперь поговорим о футболе. Да, вчера новость появилась. ЦСКА и главный тренер Фабио Челестини расторгли контракт по соглашению сторон. Если что, армейцы заплатят швейцарцу неустойку 500 тысяч евро. Манчестер Сити вырвал ничью с Эвертоном 3-3. Там Доку забил на 97-й минуте. Ну и теперь Сити отстает от Арсенала уже на 5 очков в АПЛ. При матче в запасе. И там 3 тура до конца сезона. Развязка будет огненная. Спортивный советник ПСЖ прилетит на переговоры по Алексею Батракову после завершения выступлений клуба в Лиге чемпионов. Да, парижане планируют трансфер Хавбека Лока на лето. Об этом сообщает инсайдер Иван Карпов. Ну а верить инсайдеру или нет, решайте сами. Еще Александр Кокорин покинет Арис по окончании сезона. Об этом сообщает гендиректор клуба. Цитата. «В последнем туре будет трогательная церемония. Проведем прощальный матч. Нам надо двигаться дальше». Отмечу, что Кокорин выступал за Арис 22-го года. Сначала на правах аренды из Ферентины, но затем и после полноценного трансфера. В 12 матчах за клуб форвард забил 33 гола. Это все новости спорта к этому часу. Ну а дальше всем ламбада.
0: Физкульт-привет. В первой смене на Ретро-ФМ.

0: приятного такого майского межвыходного настроения. Кстати, сегодня 5-е, поняли, да? Ну, скоро уже.
1: Как дела, ваше межвыходное настроение?
0: Так, этот маленький пятидневный промежуток пролетит незаметно.
1: Конечно,
0: да,
1: же, рабочий. Конечно же, да. Так, у меня отличная новость про жителя Калифорнии. Я, видишь, как сходила на концерт Флорайда. Кстати, я считаю, он ретро абсолютно персонаж. Все у меня с Калифорнией связано. В общем, ну я в шоке, если честно. Человек, житель Калифорнии, внимание, сделал 12 412 подтягиваний. Угу. Знаешь, за сколько?
0: За жизнь.
1: За 24 часа.
0: Быстро.
1: 22 года человечку. Я в шоке. Как это? 12 412 подтягиванием. В общем, он начал попытку...
0: Это сколько он шашлыка съел накануне, что потом он себя так наказывал.
1: Да, смотри, в 10 утра в субботу он начал, ну и завершил, собственно, марафонскую тренировку вот ровно в то же время в воскресенье.
0: Да, сегодня пообещал за 24 часа 30 тысяч раз отжаться, потому что в выходные еще был тархун.
1: В январе был текущий рекорд установлен. Да. Значит, он был 12 345 подтягиваний.
0: Ну, там, наверное, просто двойной бургер съел человек.
1: 67, понимаешь, лишних. Всего-то каких-то. Я за неделю примерно столько сделаю. Ну и сказал, что 3 года назад всерьез начал тренироваться и пытался превзойти способности друга. А мне нравится, что это еще и друзья. Знаешь, такие руки-базуки приходят. А, это наши спортсмены, подтягивальщики пришли.
2: Круиз Ретро FM. Они это сделали. 15 счастливчиков выиграли путевки на двоих с полностью оплаченным проживанием и отправятся в незабываемое путешествие по островам Солнечной Греции с 18 по 28 июля на комфортабельном лайнере «Астория Гранде».
3: О, ребята! Я в шоке.
2: Поздравляем! Круиз Ретро FM. Путешествие мечты уже скоро. Подробности на cruise.retrofm.ru.
4: Реклама.
5: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес. Да кто это купит? Это вообще не бизнес. Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так. Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
6: Плохая память, головная боль. Тромбы. Причиной этих симптомов может стать плохое кровоснабжение мозга. Генкаум Эвалар улучшает кровоснабжение мозга и память, уменьшает головную боль и риск образования тромбов. Генкаум – лекарство от компании Эвалар. Генкаум. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
7: Обновленный Хавейл М6 создан из преимуществ. Практичный и просторный, с вместительным багажником. Подготовленный для России. Подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер. Высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Хавейл М6. Сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей.
8: Цена автомобиля Хавейл М6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточняйте в официальных дилерских центрах Хавейл Сити и на сайте Хавейл.ру.
9: Неужели идеал существует? Да, когда это касается линолеума идеал. Текстура натуральных пород дерева, высокая шумоизоляция и износостойкость. Все это про линолеум идеал. Линолеум идеал. Главный герой интерьера.
10: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
11: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
12: После майских застолий и шумных гуляний печень просит особого внимания. Зайдите в аптеку и купите Карсил. Карсил добавляет печени сил.
13: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
14: История одного подвига. Известные артисты расскажут о подвигах своих великих предков.
15: Это история нашей семьи.
14: На 5-м канале. Присоединяйтесь. Для лиц старше 12 лет.
4: Ничего не грузится? Не беда. Чат с Алисой AI в белом списке и работает даже при ограничениях сети. Генерируйте тексты и идеи, разбирайтесь в сложных темах, редактируйте и оживляйте картинки в приложении Алиса AI. Возрастное ограничение 0+. Приложение работает при ограничениях мобильного интернета. Реализация зависит от оператора. Читайте условия на сайте yandex.ru/legal/alisachat.
16: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге, высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
17: Подробности, в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто, уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
18: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
19: Интернет-поток «Ретро-ФМ 90-е». Это горячие хиты 90-х. Непрерывно и без рекламы. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток «Ретро-ФМ 90-е». 12+.

0: на Ретро-ФМ.
1: Между тем, сегодня не только у нас, а вообще по календарю. Хокку день. Попросили мы в трех строках описать свой день, все происходящее. Генрих пишет: новости спорта, выкрики «замуж хочу», Саша и Рита. Генрих, спасибо.
2: Слушай, у меня тоже
1: всегда тонко,
2: прекрасный
1: аккуратно.
2: Хокку от Гаяна, который, очевидно, хорошо слушал наши игры. И в фейк-контроле мы рассказывали про нашу команду. Да. Вот такой вот стих. Позавтракал под нейрохит, послушал вожделение Риты. Сычев скучает, Оленичев сердит. Пора платить кредиты.
1: Жизненно.
2: Видимо, человек потом пошел на работу.
1: Андрей пишет Беляков в группе «Рейсмена» ВКонтакте. Только проснулся, Хокку решил сотворить. Это для первой. Принимается, Андрей. Благодарим вас за участие.
2: Малина нам пишет. Круче, чем «Ура, зарплата! Вы здоровы!» Нет ничего. И говорит, может, в тему не попало, но слова волшебные. Очень сильно попали, и слова вообще великолепные.
1: Вадим пишет. Компьютер гудит. Снова в GTA поиграть тянет меня. Реферат потом. Молодежь подключилась.
2: Константин. Сон короткий. Как ночь, в день жаркого лета пить надо меньше. Но тут и Хокку, и
1: мне кажется, тут отдельный конкурс можно обсуждать под фразу «пить надо меньше».
2: Да,
1: первые
2: да.
1: две строчки, знаешь, как мы, и там дальше третью
2: мы
1: подставляй.
2: Мы можем
1: рубить,
2: сделать
1: просто
2: такую
1: можно.
2: Тему.
1: Да, спасибо, ребят, пишите в наших соцсетях. Мы обязательно вернемся к вашим сообщениям, но сейчас надо новости узнать.
3: Сдать ЕГЭ по всем предметам, а не по одному, как сейчас. Это позволит минимизировать стресс от испытаний. Такое мнение высказал агентство ТАСС. Замсекретаря Общественной палаты России Владислав...
1: Половина десятого. Актуал от Вадима Ривмана.
3: Надо, значит, рассказывать о Олимпиаде. В некоторых видах спортсмены могут повторить определенное число выступлений, а у студентов есть три попытки сдачи экзаменов. Силы ПВО уничтожили беспилотник, летевший в Москву. Об этом сообщил Сергей Собянин. После полуночи мэр информировал о двух сбитых дронах. Между тем, за ночь в Ленинградской области было сбито 18 украинских беспилотников. Об этом рассказал глава региона Александр Дрозденко. Зафиксировано возгорание в промышленности. Зоне в Киришах. Росавиация объявила о приостановке работы аэропорта Пулково. Добавлю, что ограничения на прием и отправку самолетов в течение ночи временно объявляли в десятках аэропортов в разных регионах страны для обеспечения безопасности. Киев отреагировал на решение России объявить перемирие в честь празднования Победы. Владимир Зеленский объявил, что вводит режим тишины. Он будет действовать с 0 часов 6 мая. Накануне, напомню, Минобороны России объявила о перемирии 8 и 9 мая в связи с празднованием Дня Победы. Между тем, репетиция Парада Победы прошла на Красной площади в Москве. Праздничное шествие состоится 9 мая, начнется в 10 утра по Москве. В нем примут участие представители высших военных заведений, отдельных родов войск Вооруженных сил России. Генеральная репетиция пройдет 7 мая. В этом году, отмечу, в параде не будут участвовать воспитанники Суворовского и Нахимовского училищ, а также кадетских корпусов. Кроме того, мероприятие пройдет без военной техники. В Минобороны России заявили, что решение принято в связи с оперативной обстановкой. С октября этого года на маркетплейсах в России могут ввести ограничения на продажу семян и саженцев ядовитых и вредных растений. Об этом известием сообщили в пресс-службе Россельхознадзора. В российских регионах пока недостаточно эффективно выстраивается работа по выявлению и контролю таких культур. Наличие таких растений, между тем, на землях сельхозназначения и на дачных участках может повлечь для владельцев административную ответственность вплоть до изъятия участка. И еще курсы валют на сегодня. Доллар 75 рублей 44 копейки. Евро 88.27. А с вами остается первая смена Ретро-ФМ. С добрым утром!

0: Столице 9.38. Сколько там еще? 3,5 дня до выходных, да? Если обратно что-то считать.
1: Так.
0: Вот даже оптимистично. Осталось-то всего 3 с небольшим. А не так, что прошло только 2 рабочих дня, да? Все зависит от настроения.
1: Все зависит от стаканов.
0: Обратный отчет иногда может быть позитивен.
1: Да, друзья, у нас обратный отчет. Он в целом всегда позитивен для тех, кто, во-первых, дозвонится, сыграет с нами, потому что там же можно, знаете, какие подарки получить. Там, например, суперприз — это смарт-часы от RetroFM. Поощрительный подарок — фирменная футболка. Поэтому всегда, всегда наполовину полон обратный отчет. Это я тоже в стиле Хокус заговорила. У нас сегодня по этой теме мы общаемся, тоже пишите ваше сообщение. И номер телефона, пока Александр не уснул от того, сколько я говорю. А нет, он же уже уснул. Сашка, просыпайся, скажи номер.
0: 23-24-88-3. Код Москвы 495.
2: Пробки на дорогах.
0: По данным сервиса Яндекс.Карты, 4 балла на московских дорогах. На внутренней стороне 3-го транспортного постоите около часа от Волгоградки до Кутузовского. Далее на внутренней стороне МКАД пробка от Яснева до Боровского шоссе. Здесь на полчаса. На Новорижском шоссе тоже постоите от поворота на деревню Позняково до МКАД 25-30 минут. На Новорязанском шоссе и Волгоградке пробка от Смирновской улицы до Ташкентской. Ретро-ФМ желает всем удачи на дорогах.
2: Ретро-ФМ. Москва. 88.3.

0: обратный отсчет в первой смене.
1: На московских часах 9:46. Сегодня мы уже узнали, что москвичи могут радоваться больше, чем краснодарцы, что касается погоды. Интересно, как там в Питере. На связи Санкт-Петербург, Евгений, здравствуйте.
2: Да, здравствуйте.
3: Питер, ну, давайте. Ну что, давайте, как у вас?
1: Выкладывайте.
2: Ну, солнышко есть, но и тучки тоже имеются.
3: А примерно есть какая погода? Ну, плюс сколько?
2: Ну, наверное, 10, честно говоря. Затрудняюсь сказать, после ночной смены.
1: А может, Евгений так преувеличивает для того, чтобы немножко мы расположились сразу,
3: да, москвичи вас лучше всех сегодня.
1: Ну, да.
3: Подумаешь, гроза, но 23 градуса.
1: Что ж, Евгений.
3: У вас получилось.
1: У нас
3: мы теперь
1: вас...
3: гораздо более довольны.
1: Да, испытание из 3 раундов. Нет, до 2 не сократим. Все-таки 3, как и есть. 10 секунд на каждый раунд. Справляйтесь с первым, переходите во второй. После 2 раундов можно получить фирменную футболку Retro FM, если все 3 раунда пройдете смарт-часы. Готовы?
2: Давайте попробуем.
3: Вы
2: помните,
3: да, что после каждого задания мы говорим, обратный отчет пошел, и вот тогда вам нужно действовать. Теперь все понятно?
2: Да.
3: Итак, тогда назовите 3 названия пальцев. Обратный отсчет пошел.
2: Так. Указательный, мизинец, большой.
1: А остальные?
2: Средний.
1: Так. Ну, так просто для интереса. Ну, как его этот? Вот между средним и мизинцем.
3: Как его?
1: Без.
3: Безымянный.
1: Безымянный.
2: Да-да-да.
1: Безымянный. Хорошо. Он, кажется, вроде как очевидно, но нет.
3: Одной стороной.
1: Да-да-да.
3: Первый, второй, третий. Белорус, мизинец.
1: Ну, и этот еще. Что ж, Евгений, будем считать, размялись. Да. Успели. Теперь второй раунд, там, где фразу нужно продолжать. Но мы решили сегодня песни вам предложить.
3: Итак, значит, вам нужно будет продолжить 3 фразы из песен за 10 секунд, и обратный отчет пошел. Гляжу с тебя, как зеркало, до...
2: Не знаю.
3: Так, а он тебя целует, говорит, что?
2: Любит.
3: Маленькие часики смеются.
2: Тик-так.
1: Да-да-да.
3: Ну а как же, гляжу с тебя, как зеркало, да... Вот вы когда в зеркало смотрите, вы так, это что я?
1: До свидания, да? Ну, ну, всякое могло быть, но там было до головокружения.
3: До головокружения.
1: И вижу в нем мечту, и думаю
3: о ней.
1: На
3: самом деле у нас просто очень стеснительный человек. Он подходит, глядится в зеркало, и говорит, все нормально, прическа хорошая. Они, ну это головокружительно, и я лучше.
1: Зеркало, да, нормально, пойду. Что ж, да, Евгений, ну сегодня без подарков, да. Получается, мы чуть-чуть со вторым раундом, да. Не справились, ну ничего страшного.
3: Ох уж это головокружение.
1: Да, Питеру привет, хорошей вам погоды там до головокружения. А вы к нам забегайте еще. Мы уверены, что с вами еще одна игра какая-нибудь интересная обязательно состоится, и там вам уже повезет.
0: Обратный отсчет в первой смене.

0: нашего любимчика, от нашего красавчика, от нашей суперзвезды, легенды ретро-ФМ Пупа. Только что в первой смене. Ну чего у нас впереди, Маргарита? Она вернулась, получается?
1: Получается, что да. Ты же про тайну.
0: Она буду лайк. Да. Служебная тайна, которая немножко отдохнула. Длительный у нее затяжной был отпуск. А потом хова решила вернуться. И сегодня мы вновь будем пытаться угадать вашу профессию. Это я обращаюсь к нашим слушателям.
1: Да. Помимо этого мы сегодня говорим про хоку. Потому что сегодня день хоку. И мы просим, требуем, молим вас писать нам в соцсети. У нас даже Макс появился. Какие-нибудь стихи в стиле хоку о вашем сегодняшнем дне. То есть коротко, длинно, коротко. Ну давай еще раз.
0: Ну что, ехала сегодня в такси. Ретро-ФМ услышал из колонок. День хорош.
1: Вот, хороший. Саша Роз... Нет, ру... Нет, давай так, коротко, длинно, коротко. Рубашка красивая. Жаль, не у меня, а Саше кто-то подарил. Расстроилась.
0: Справедливость.
1: Справедливость, такое.
0: Что ж, пишите, ребятки. Почитаем с удовольствием уже через несколько минут на Ретро-ФМ.
2: Погода на Ретро-ФМ.
1: Пятое, мои друзья, вторник, 9 утра, 53 минуты. И именно в это время хочется сказать, ну какая же, ну просто потрясающая погода. 24-26 сегодня в столице. Ну это ли не чудо? Правда, смотрите, какая ситуация. Облачность-то переменная, кратковременный дождь. И поговаривают, в середине гроза. Но это же то самое, в начале мая. Поэтому все кайф, все по плану, наслаждаемся.
3: Реклама.
4: Весна, шашлыки. Эх, но я за рулем.
5: Юсберг Лагерь Зеро безалкогольное. Вкус классики без алкоголя. Будь на одной волне с друзьями. Юсберг Лагерь Зеро безалкогольное от Суздальского пивовара. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах. ООО «Суздальский пивовар». Владимирская область, село Чирикова. УГРН 13-233-500-263.
6: Муз-ТВ представляет. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь рождаются тренды и премьеры, которые становятся хитами. Здесь топовые исполнители на одной масштабной сцене. Ваня Дмитриенко, Дима Билан, Зиверт, Леонид Агутин, Анна Асти и специальный гость группы «Кино». Окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение». Категория 16+.
2: Ретро-ФМ. Наш сайт retrofm.ru. Мы есть ВКонтакте, Максе и Одноклассниках. Будь в курсе наших событий. 12+. Телефон рекламной службы Ретро-ФМ. 620-46-64.

0: каждой минутой настроение все круче и круче, благодаря нашим хитам, проверенным временем. Столица 10, это первая смена. И несколько минут актуальности от Вадима Ривмана. Новости!
1: Обязательно будут. Привет, доброе утро. Итак, в Совете Федерации России предложили сократить новогодние выходные в пользу майских. Поводом для заявления стала публикация производственного календаря на следующий год. По нему зимний отдых россиян составит 11 дней, тогда как майские выходные ограничатся двумя короткими периодами по 3 дня с 1 по 3 и с 8 по 10 мая. Сенатор Айрат Гибаддинов выразил мнение, что такие продолжительные новогодние каникулы нерациональны на фоне разорванного весеннего отдыха. Мошенники накануне Дня Победы рассылают ветеранам поддельные приглашения на парад, с помощью которых пытаются получить доступ к их личным данным. А об этом сообщила эксперт платформы «Мышеловка» Александра Пожарская. По ее словам, для бронирования места человеку предлагают перейти по ссылке и ввести код из СМС. Фишинговая ссылка ведет на поддельный сайт госоргана, где жертва вводит паспортные данные, СНИЛС, номер карты. Код из СМС используется для доступа к госуслугам. Минпромторг оставил смартфоны Apple и Samsung в списке параллельного импорта, в частности, в перечне товаров, разрешенных к ввозу в режиме параллельного импорта в категории электрооборудования, содержатся телефонные аппараты, включая смартфоны таких брендов, как Apple, Asus, Google Pixel, Samsung, Nokia и нескольких других. Это позволяет, напомню, ввозить их без согласия правообладателей. Число самозанятых в России за год выросло на четверть и превысило уже 15 миллионов человек. Это данные Федеральной налоговой службы. Напомню, специальный режим, который называется «Налог на профессиональный доход», действует в нашей стране в порядке эксперимента до конца 2028 года. Самозанятые с доходом до 2 миллионов 400 тысяч рублей в год могут легально вести бизнес, уплачивая налог по ставке 4% или 6% без предоставления отчетности. Ну и последнее. Чрезмерная откровенность в рабочем общении может негативно сказаться на карьерном росте. Стремление всегда говорить правду без учета ситуации и статуса собеседника нередко воспринимается как грубость. Об этом пишут СМИ со ссылкой на психолога Александру Миллер. В результате такого сотрудника могут реже приглашать к неформальному общению и меньше вовлекать в важные процессы. Особенно рискованный Миллер считает открытую критику руководства. Даже если сотрудник объективно прав, публичное указание на ошибки начальника может быть воспринято как демонстрация нелояльности и отсутствие командного духа. И еще курсы валют на сегодня. Доллар 75 рублей 44 копейки, евро 88,27. А далее первая смена на Ретро-ФМ. Всем отличного дня.

0: на Ретро-ФМ.
1: Так, 3 минуты 11 в Москве. Доброе утро.
2: Доброе утречко.
1: Тем, кто только-только проснулся, открыл глаза, так включил любимый Ретро-ФМ. Во-первых, счастливые люди, поздравляю.
2: Это раз. Во-вторых, мы вам завидуем, это два.
1: В-третьих, у нас сегодня Хуку день. Мы делимся друг с другом, вот на что похож ваш день. В трех строчках, да, 5 слогов примерно, но мы не строгие.
2: Коротко, длинно, коротко. Вадим пришел. Новости прочитал, немножечко нервно стало. Но сам он молодец. Ну, вот так... Так себе, если честно, получилось, но с другой стороны, у меня же 4 часа я этим занимаюсь. Не всегда может быть идеально.
1: Вот именно.
2: До этого было.
1: Пишите и вы свои неидеальные. Мы с удовольствием все разберем, почитаем и еще сегодня служебную тайну с вами устроим. Ну а вначале у нас будет Белинда.

0: гороскоп. В первой смене на Red FM.
1: Так, ну вторник, что сегодня? 5 мая, давайте внимательно разберемся. Утро вдохнет энергию для быстрых решений и четких действий. Гармоничное сочетание оптимизма и осторожности поможет избежать ошибок.
2: Овнам запланируйте основную часть самостоятельных дел на первую половину дня, вторая подойдет для занятий в тандеме.
1: Тельцы, пришло время навести порядок в списке контактов и удалить тех, с кем вы давно не общались.
2: Близнецы, отдавайте предпочтение активному сотрудничеству и диалогу с партнером, а не одиночным решением.
1: Раки, бодрый настрой с утра задаст тон на день и позволит выполнить задачи на ура.
2: Львы, смелый день может удастся, если не переоценивать свои силы и сроки.
1: Девы, если вы сталкиваетесь с какими-то запретами, проявите мудрость, это зачем-то нужно.
2: Весы, глубокое дотошное изучение темы, выявит скрытые нюансы, не торопитесь.
1: Скорпионы, тщательно анализируйте любую поступающую информацию, чтобы избежать ошибок. Не подписывайте документы наспех, без проверки.
2: Стрельцы, звезды советуют соблюдать баланс, сочетание твердой воли и душевной щедрости станет вашим главным ключом к триумфу в любых делах.
1: Козероги, спокойные и неторопливые завершение сложных задач принесет надежный результат.
2: Водолеи, даже давние разногласия в дружбе можно решить, проявив немного терпения и желание понять друг друга.
1: Рыбы, широта мышления и позитивный настрой помогут найти общий язык с руководством. Главное, обходить острые углы путем дипломатии, а не споров.
2: И хорошего настроения, потому что такой хороший вторник. Ну вот прям чувствуется.
0: Гороскоп. Гороскоп. В первой смене. На Ретро-ФМ.

0: по будням с 7 до 11 на Ретро-ФМ.
1: 12 минут 11 в Москве. Доброе утро. С вами Саша Светлов и, судя по всему, новый стример Рита Субботина. А что там, Дит?
2: Я рассказываю. Я только что переписывалась с подружкой из Питера. Вот. А порадовала ее, что скоро приеду опять очередной раз у нее.
1: По хорошему поводу.
2: Вот. Она меня покормит, как обычно. Короче, и прочитала, собственно, новости про Питер. Ребята молодцы. Ну, а креативные же, понимаешь, люди там живут. Придумали майский раф. Ну, вот этот кофе, да? Пауза с шашлычком.
1: Ну, на кокосовом же, надеюсь. Каковы там правила игры?
2: Дымно-мясной вкус.
1: Это для тех мужиков, у кого вот не получилось, да, на майских, или кого не отпустили.
2: И мало того,
1: дорогой, да не расстраивайся ты, с ребятами в следующий раз увидишься, вот тебе раф подсунул, ладно?
2: И еще его посыпают, внимание, хрустящим луком фри.
1: Лук фри действительно это как лишнее. А вот что бугалечки, вот запах был, тут какой-то должен быть ароматизатор.
2: Я подумала про... Дико извиняюсь, вашему здоровью может иногда вредить виски. Вот есть дымком, а тут вот, раф с шашлычком. Похоже, да?
1: Ну,
2: а
1: в принципе,
2: лучок
1: да.
2: Это что-то такое...
1: Хотя напиток здесь другой, конечно, просится. И это далеко не ряженка и даже не кефир.
2: Но мы и такое попробуем. Питер, следующие выходные. Жди, готовь весь раф.
0: На Ретро-ФМ.

0: Плазма. Вижу группу Лицей Сашу Айвазова, группу Вирус. К чему бы это?
1: Наверное, к круизу.
0: Так это ж правда.
1: Так это получается, да?
0: Это случится в июле.
1: Случится.
0: Когда?
1: С 18 по 28. Угу. Как проснешься, как встанешь, как пойдешь по морям. Да не один, а со Сторе Гранде. Да тоже не один.
0: А слушатели-то будут с нами?
1: Слушатели будут, будут. Там, знаешь, будет 15, и они еще с собой по человечку возьмут. Угу. Вот, итого 30 получается.
0: А еще вижу квизы, еще вижу экскурсии.
1: Квизы
0: вижу
1: будут,
0: вечеринки.
1: Будут, вечеринки будут. Волейбол будет на верхней палубе, знаешь, под открытым небом. Там басик еще есть, может, дойдем наконец-таки. Вот, еда, спрашиваешь, будет? Конечно, будет. Спортзал тоже будет.
0: А еще, вижу, спускаемся мы со Сторе Гранде, и нам с тобой по квартире новой дают.
1: И это... Просыпайся, Сань, просыпайся.
2: Реклама. Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
3: Шашлындос, шашлындос, мы летим на шашлындос. Так, но мясо взяли?
4: От Вернер?
3: Само собой. У него высокое качество, чистый состав и выгодная цена.
4: Поняла. За шашлыком только в Чижик.
3: Чижик. 100% гарантия качества. Чижик.
5: Подробности на сайте чижик.клаб.
6: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов Сбербизнес «Спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Россия огромна. Но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
8: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких. И получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
9: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
10: Этим летом каждая семья должна быть на волне счастья. Забронируйте круиз мечты на лайнере «Сторе Гранде» к берегам Турции, Греции, Италии, Грузии, Египта и Мальты. Утром и днем купание в живописных бухтах, удивительные экскурсии и невероятные маршруты. Вечером выступления ведущих театров и звезд эстрады, увлекательные лекции и танцы до рассвета. Каждый день новые приключения и впечатления на год вперед на «Сторе Гранде». Подробности на storiagrande.com.
11: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес. Да кто это купит? Это вообще не бизнес. Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так. Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
12: Интернет-поток RetroFM Sanremo. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM Sanremo. 12+.

0: на Ретро-ФМ.
1: Столица 10:28. Доброе утро, ребят. Это первая смена Саши и Риты. И у нас сегодня хоку-день. Да, в принципе, в календаре он отмечен таковым. И мы решили добавить творчество, спросить у вас, на что похож ваш день в стиле хоку. Галина пишет. Рассельмаш шумит, комбайны крашу под ритм. Ретро-ФМ в ушах. Ростов-на-Дону, привет, Галина.
2: Светлана пишет. Птички поют за окном. Грустно им в такт подвывает желудок.

0: пасмурно, тепло на работе, тихо. Наверное, будет зарплата. Мы вас с этим поздравляем.
1: Вот хочется, да-да-да. Есть еще, да?
0: Давай, да, от Марины и от всех москвичей прочитаем сообщение. Тают снега под Москвой. Крем достаем СПФ. Май на дворе.
1: Прекрасно.
0: Как же это здорово, да, звучит, да, и чувствуется.
1: Да, это только до 15.00. Дальше гроза в столице будет. Ребята, настраивайтесь, вы предупреждены. О другой актуальной информации расскажет Вадим Ривман.
2: Обязательно сделаю это. Доброе утро. Итак, правительство утвердило поправки, которые меняют порядок сдачи экзаменов на водительские права. Некоторые изменения вступают в силу уже с марта следующего года. Теперь практическое испытание назначают не позднее 60 дней после сдачи теории. Раньше на это отводилось полгода. Если же кандидат не успеет сдать практику за 6 месяцев, ему назначат повторный теоретический экзамен. Появились и новые основания для прекращения экзамена. Использование средств связи, фото, аудио, видеоаппаратуры, а также любых устройств хранения и передачи информации теперь ведет к остановке испытания. Следующая попытка будет доступна только через год. На толпу пешеходов в немецком городе Лейпциг наехал бывший тренер по боксу. Об этом сообщает издание Bild. По предварительной информации, поводом для преступления мог стать личный конфликт. В результате наезда машины погибли 2 человека. Количество пострадавших составляет как минимум 20. Накануне водитель намеренно въехал в толпу людей. В центре Лейпцига злоумышленника задержали. Жители Москвы могут оплатить парковку через приложение «Парковки России». СМС-сообщение на номер 7757 или звонка по телефону 3210. Об этом рассказали в столичном Дептрансе. Данные способы оплаты не требуют интернет-соединения, поэтому должны работать даже при перебоях со связью. При этом, если водитель не успел запустить парковочную сессию вовремя, в приложении до конца текущих суток можно изменить время начала парковочной сессии или же продлить время уже завершившейся парковки. Напомню, ранее сотовые операторы предупредили о временных ограничениях в работе мобильного интернета и СМС-сервисов в Москве на время подготовки и проведения праздничных мероприятий, начиная с 5 и заканчивая 9 мая. Ограничения связаны с обеспечением мер безопасности. Жителям и гостям города рекомендовали использовать для доступа в интернет Wi-Fi. Прошедшая ночь в Москве стала самой теплой для 5 мая за последние аж 55 лет. Температура не опускалась ниже плюс 14, об этом рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Михаил Леус. Сегодня днем москвичи ожидают от 24 до 26 тепла, но столь высокие показатели будут сопровождаться переменной облачностью и, возможно, грозой. Еще курсы валют: доллар 75.44, евро 88.27. Далее первая смена на Ретро-ФМ. С добрым утром!

0: Это первая смена и ваши ведущие Саша и Рита. Но что касается нас, тут все понятно. А вот что касается вас...
1: С этим, товарищ майор, нам придется разобраться.
0: Служебная тайна впереди на Ретро FM. Там всем профессию угадываем.
1: Звоните, называйте Светлане, нашему редактору, свою профессию. Потом, давайте, да, я бы сказала так, мозги не пудрите. Вот какую назвали, такую мы угадываем. А то Светлана всегда, знаете, как ругается, когда вы сказали, я, например, медсестра, а потом докручиваете, да, чего-то так. Вот давайте сегодня тоже честно поиграем. Каждый наш неправильный ответ дает вам 1000 рублей, до 5000 можно выиграть. 23-24-88-3, код Москвы 495.
2: Пробки на дорогах.
0: По данным сервиса Яндекс.Карты, на московских дорогах 4 балла. На внешней стороне МКАД пробка от Белой дачи до Носовихинского шоссе на 30 минут. Далее Рязанский проспект стоит от Ташкентской улицы до Карачаровской эстакады. 35-40 минут в пути. Калужское шоссе 20-25 минут пробочка. Ярославское шоссе, пробка от поворота на Красноармейск до поворота на Костина 28-30 минут в пути. Ретро FM желает удачи на дорогах.
2: Ретро FM. Москва. 88.3.

0: 10:44, точное московское время. Ну что, к нам вернулась служебная тайна. Да, здесь мы уже играем, здесь для нас испытание. И будем пытаться угадать, кем же работает Наталья. Город Мясо на связи. Здравствуйте, Наталья.
1: Здравствуйте.
2: Здравствуйте. У нас, знаете, наш редактор Светлана с таким немножечко улыбается. Она такая, интересно будет угадать. Поэтому нам тоже уже интересно, мы вообще не догадываемся.
0: Да, у нас будут вопросы. К вам будет 5 попыток и 5000 рублей на кону. Да, если не угадываем, то добавляется 1000. Надеемся на вашу честную игру, ну и подсказки. Хорошо?
1: Хорошо.
0: Давайте, поехали,
2: так,
0: начнем.
2: Ну, у нас стандартный вопрос. Это какой-то офис или это какое-то там предприятие? Ну, вот что-то такое. Что это за вообще такое?
1: Но это не офис.
2: Не офис. Не офис.
1: Ну, вы сейчас... Я работаю на предприятии, да, но не в офисе.
2: Угу, да. Хорошо.
0: А вы сейчас конкретно, да, работаете, вот занимаетесь своим?
1: Да, да. Так, да, окей. Конкретно.
2: А там вы работаете с людьми, не знаю.
1: Да, непосредственно с людьми.
2: Ну, давай первое надо.
0: Предприятие, но не офис.
2: Предприятие с людьми, ну. А это какая-то структура, как это сказать? Вот я сегодня звонила в налоговую.
0: Государственная?
2: Государственная или структура или нет?
1: Ну да, государственная.
2: Ну давай первое, ну, что хорошо, там, госуслуги, мои документы, вот что-то такое.
0: Пусть будет центр, да, мои документы.
2: Центр там помощи населению.
0: Да.
1: Нет.
2: Нет. Окей.
1: Нет.
0: Ну, совсем
1: это,
0: не туда.
1: Это помощь населению, но это не центр.
0: Хорошо, не центр. Хорошо.
2: Но это вообще как-то связано с какими-то бумажками, документами или вообще
1: нет.
2: Другое?
1: Нет.
0: Ну, вы выезжаете, чтобы помогать вообще людям на месте, вот конкретно, к человеку, которому надо помочь? Или все равно это в каком...
1: Ну, да, мы помогаем людям, и нас очень ждут всегда, нашу помощь, нашу, в нашей работе очень нуждаются.
0: Ага.
1: Особенно в непогоду.
0: Особенно в непогоду, да.
2: Светка что-то смеется, я не понимаю. А это дети этим пользуются, взрослые или...
1: Угу. Эти... Нет, абсолютно, от стара до мала.
0: Абсолютно все. Но это
1: и
0: какая-то...
1: младенцы.
2: Младенцы?
0: Ого, только что служба ЖКХ, но младенцы, я чувствую, еще пока не доросли до службы.
2: Ну, давай, мы уже сказали, да.
0: Ну, не, я хочу медицину попробовать. Давайте, это с медициной вообще как-то связано? Может, там, скорая помощь?
2: Нет, все, 2000 ваши.
0: 2000 ваши, да.
2: Так, мы только что говорили про ЖКХ. Что, хорошая штука. Это как-то связано с ЖКХ или нет?
0: Ну, там, дети-младенцы или что-то вряд ли.
2: Дети-младенцы. А мы с Сашей этим часто вообще пользуемся?
1: Ну, навряд ли.
2: Навряд.
1: У вас в Москве навряд ли.
0: В Москве навряд.
2: Так, что в Москве есть хорошего?
0: У нас метро есть. Так, так, так. Ну, ладно, ладно.
2: Пу-пу-пу. В Москве, а в Питере это есть? Я сразу подумала про лодки вот эти вот.
1: В Питере есть.
2: В Питере есть.
0: В Питере есть.
2: Что есть в Питере? Ну, я подумала, разводные мосты, соответственно, вот это такси лодочное. А что еще в Питере есть, а у нас нет? Что это такое? Есть в Питере, что у нас нет?
0: Культура. Ну что, вы работник культуры, нет? Давайте, раз уж мы туда пошли.
2: Давайте, вы работник культуры?
1: Нет.
2: Нет. Так, что еще есть в Питере? А в Москве нет. Какие-то, подожди, дорожные вот эти трамвайчики. Да. Вот что-то такое. Может, тут из этой штуки
0: да,
2: у нас...
0: Да, да,
2: что
0: да.
2: У нас отменяли? Трамваи у нас отменяли? Или... Ну что... Вот это вообще как-то может быть похоже?
0: Да. Ближе, да?
2: Да? То есть да. Это какое-то транспортное средство?
1: Да.
2: Так, что так, есть в Питере?
0: А вы непосредственно даже управляете транспортным средством, да?
1: Да.
2: Ну, то есть вы водитель?
0: Трамвай, троллейбусы?
2: А вот чего? Да. Что есть в Питере, а в Москве нету?
0: Ну, например, может быть, трамвай, там, если рельсы. Да?
2: Или что-то. Ну, это троллейбус, троллейбуса.
1: Да.
2: Троллейбус. Вы водитель троллейбуса. Да.
0: Разгадано. Так, ну что, 3000 рублей вам достаются,
2: а
0: да,
2: вы прямо сейчас
0: Наталья.
2: На работе, вы прямо сейчас ведете троллейбус.
0: Вы там не сильно отвлекаетесь.
1: Да.
0: А, да, может быть.
1: Ну, я по гарнитуре с вами.
0: Хорошо, хорошо. Ну, там люди болеют за свою Наталью.
2: А там человечек, который билетики принимает, есть?
0: Ну, все электронно уже, да?
2: Нет, электронное.
0: Ну что ж, Наталья.
2: Круто.
0: Да, да, вам вот хорошего движения, да, порядочных пассажиров. Да, мы вам вручаем 3000 рублей. Благодарим за честную игру, да, служебная тайна.
2: И за труд вас благодарим.
0: Да, да, да. Здоровья вам, сил, бдительности. Вот. А погода здесь, наверное, не так уж сильно влияет. Майкл Джексон продолжит первую смену на Ретро-ФМ.
3: Служебная тайна.

0: Вы слушаете первую смену на Ретро-ФМ под эти чарующие ритмы Майкла Джексона.
1: Сейчас танцует наш Александр, звукорежиссер, с нашим редактором Светланой.
0: А должен был бы кнопки нажимать. Да нет, Сань, танцуй, танцуй, кружи ее, танцуй, кружи. Танцуй. Подбрось, лови.
1: Молодец.
0: Что делать дальше, спрашивают ребята. Ну что ж, пока мы придумываем задание.
1: Глубокий реверанс.
0: Да, одними вас не оставим, да никто не будет сегодня одинок, потому что сразу после первой смены
1: заступает. Подожди, не говори. Хочется сказать, чувствуете, щечки от сладости свело. Чувствуете? Это как будто сгущенка вот сейчас повеяла, а теперь продолжаем.
0: Да, у нас впереди Юр Гурьянов, у нас впереди хиты проверенные временем, а еще будет Филичита сегодня. Была Филичита у нас, но песня. А с двух до трех будет час, когда можно передавать приветы, поздравлять друг друга, да, ну и просто делиться каким-то хорошим настроением в прямом эфире. Это Ретро-ФМ, это первая смена. Завтра вернемся.
2: Погода на Ретро-ФМ.
1: Ну а на сегодня первая смена заканчивает свое вещание, оставляет нас в хороших руках. Мы желаем вам прекрасного дня, ну и расскажу о погоде в Москве. Она сегодня действительно прекрасная, но с приколом, как и обычно у нас все. 24-26 сегодня в столице, это очень тепло, так еще не было в этом сезоне. Переменная облачность, местами кратковременный дождь. И вот сегодня, говорят, после обеда будет гроза, майская, настоящая.
2: Ретро-ФМ. Москва. 88.3.

0: Это нидерландский дуэт Мэйв. Вот интересно, что на заре своей популярности девчонки, ну, сестры Али и Доти, они же под сценическим псевдонимом Элис и Карен, делали вид, что не понимают вопросы в интервью на английском языке и как будто бы через переводчика отвечали на очень ломаном английском. Ну, это вот такой образ они вокруг себя создавали. Girl, yes. Yes, girl. Целых две girl. И обе молодцы, на самом деле. Мэйвуд, Пасадина или Пасадена, как нам больше привычно, выбираем сами, нужно подчеркнуть. А вообще, давайте все берем и даже больше. Из ближайшего музыкального мелодичного очень скоро с нами Високосный год, группа Black и много чего еще. Прямо здесь, на Retro FM, в Москве уже 11 часов и 15 минут. Меня зовут Юрий Гурьянов. Здрасте.
1: Реклама. Погодка шепчет. Сергеев, может, на дачу рванем?
2: А давай, только шашлык еще возьмем.
1: А где самый вкусный?
2: Спрашиваешь еще. За шашлыком только в Чижик. Чижик – стопроцентная гарантия качества. Чижик!
3: Подробности на сайте чижик.клаб.
4: Этим летом каждая семья должна быть на волне счастья. Забронируйте круиз мечты на лайнере «Астория Гранде» к берегам Турции, Греции, Италии, Грузии, Египта и Мальты. Утром и днем купание в живописных бухтах, удивительные экскурсии и невероятные маршруты. Вечером выступления ведущих театров и звезд эстрады, увлекательные лекции и танцы до рассвета. Каждый день новые приключения и впечатления на год вперед на «Астория Гранде». Подробности на astoriagrande.com.
5: Менопауза – не повод ставить жизнь на паузу. Менсе – негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции, сна и настроения. Менсе! Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По две капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Менсе – жизнь без паузы. Менсе! Биологически активная добавка, не является лекарственным средством.
6: Россия огромна. Но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
7: Интернет-поток «Ретро-ФМ 70-е». Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM 70-е. 12+.

Machine Ding-Dong. Песня, кстати, победившая на Евровидении в 1975 году. Ну вот интересно, каким-то другим тогда было это самое Евровидение. Как бы что-то в нем было тогда. То, чего сейчас не хватает. Настоящего, что-то натурального, что ли, если хотите. Хорошо, что мы вот здесь на Retro FM как следует запаслись настоящим, проверенным и любимым. А еще у нас на Ретро-ФМ есть новости.

времени обучения. Чувашия планирует объявить ЧС республиканского уровня из-за атак беспилотников. Об этом сообщил премьер-министр республики Сергей Артамонов. Повреждение получило одно из зданий. Несколько человек пострадали. В городе открыли дополнительный пункт временного размещения. Там можно получить горячее питание и первую необходимую помощь. Между тем, в Чебоксарах остановили движение всего общественного транспорта. Он прекратил работу на неопределенный срок. Это необходимо для безопасности жителей. Автозаправки в России начали работать по-новому. С этого мая для них вступили в силу изменения. В частности, усилен контроль за платежами, а наличные принимаются только в отдельных кассах и исключительно по системе предоплаты. Такая мера призвана исключить случаи, когда водители покидают АЗС, не рассчитавшись. Отпуск горючего теперь разрешен только в сертифицированные канистры с соответствующей маркировкой. Производители предложили контролировать цены на куриные яйца. Они хотят ввести минимальные и максимальные расценки на продукцию первой категории при закупках и в магазинах. Идею обсуждают с властями и отраслевыми союзами. Как пишет «Коммерсант», причина – падение прибыли у птицефабрик. Летом цены на яйца снижаются из-за роста производства и уменьшения спроса. При этом расходы птицеводов растут. Снег, дождь и сильный ветер принес на Камчатку очередной циклон. Стихия ударила по полуострову утром. В школах отменили занятия. Дорожные службы перешли на усиленный режим работы. Они убирают снег с проезжей части и прочищают ливневки. Из-за непогоды возможны также перебои с электричеством. Есть риск ДТП. Непогода, по прогнозам синоптиков, продлится до конца дня. И о валюте на этот вторник. Доллар 75 рублей 44 копейки, евро 88,27. Пока на этом все. А далее на Ретро-ФМ Юрий Гурьянов и ваша любимая музыка. Всем отличного дня!

0: Ну как такое может вообще получаться у человека? Где она такое учит? Где к такому готовят? Не знаю, меня жизнь к такому точно не готовила. И вот бывает, конечно, разминаюсь вот всеми этими скороговорками, например, любимая, да, намели мы налим или не уловили, меняли налим мне на линя, любви не меняли, мы мило молили в туман или ману манили меня. Извините, пожалуйста. Но вот так, чтобы вот как Скэтман Джон. Вот я так не... Ну, я не знаю, кто так вообще может. Только во сне, если, да, когда бормочу, может быть что-то похоже. И то вряд ли, если честно. Так, талантливые люди будут с нами и дальше. Роксет на подходе, Евгений Белоусов. И не только. Это Ретро-ФМ. У нас продолжается вторник, 5 мая на календаре. С нетерпением ждем следующей партии выходных. Под музыку это, конечно, делаем. 11 часов и 42 минуты уже. Еще раз, это Ретро-ФМ.
1: Пробки на дорогах.
0: А это пробки московские. 4-бальные по данным сервиса Яндекс.Карты. Загруженность в Москве следующая. Есть сложность, например, на 3-м транспортном на внутренней стороне. От Волгоградского проспекта до Шмидтского проезда примерно на час. Можно там притормозить. На МКАД есть сложности на внешней стороне от Ясенева до Липецкой улицы. 50 минут оставить. И северо-западные тоннели на Варишское шоссе. Не торопится никуда от западного портала тоннеля до поселка Новый. Ну, минут 40 там тоже можно потерять. Всем отличного пути.
1: Ретро-ФМ. Москва. 88.3.

замечал подруг со скоростью судьбы, меняя лица. И я не встал из-за стола,

0: Представляете, группы Роксет могло бы и не быть совсем, потому что она появилась, на самом деле, практически случайно в 85 году. Просто Перу Гессле предложили написать песню для совсем другого исполнителя. И вот если бы Мари Фредриксен тогда не согласилась спеть песню, которая, собственно говоря, не ей предназначалась, то не было бы никакой группы Роксет. Ужас. Страшно представить такое. Хорошо, что получилось так, как получилось. Мы здесь этому безумно рады. И так же, как рады другим талантливым артистам, которые продолжат появляться в эфире Ретро FM. В Москве уже 11 часов и 56 минут. Меня зовут Юрий Гурьянов.
1: Погода на Ретро-ФМ.
0: Да, ее зовут Московская погода. Приятно познакомиться. Сколько там у нас? 24 уже, что ли? Или больше? Сколько градусов сейчас за окнами? Ночью ближайшие плюс 12, плюс 14. Местами могут быть кратковременные дожди. Днем до плюс 25 завтра. В среду ветер западный от 4 до 9 метров в секунду. Давление атмосферное подрастет, но все еще немного ниже нормы. 745 миллиметров ртутного столба.
2: Реклама.
3: И раз, и два. Ну, нет. Как-то тяжело идет покупка авто. Пойдем по простому пути.
4: Более 100 тысяч новых авто на Автоспот. Только официальные дилеры. Успейте выбрать авто со скидкой на сайте или в приложении Автоспот. Но плюс.
5: Весна, шашлыки. Но я за рулем.
6: Юсберг Лагер Зеро безалкогольное. Вкус классики без алкоголя. Будь на одной волне с друзьями. Юсберг Лагер Зеро безалкогольное от Суздальского пивовара. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах. ООО «Суздальский пивовар». Владимирская область, село Чирикова. УГРН 13-235-0-263.
7: Зажигательный, танцевальный, ночной дискоклуб «Ленинград» поздравляет всех с майскими праздниками и приглашает с 7 по 10 мая на праздничные вечеринки в стиле диско. Клуб, караоке, веранда, Ленинград. Ленинградский проспект, 24А. Категория 18+.
8: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ». 8-495-620-46-64.

0: Нет, ну погодите, погодите. Как это «ну и пусть»? Не улыбнется она, видите ли. «Ну и пусть». Человек, значит, по полям, по лугам, на велике, может, под палящим солнцем. Не знаю, сколько он там часов это мог делать. А она даже не улыбнется. Не знаю. Я с такой постановкой вопроса не согласен. Взаимность, она, знаете ли, не помешает, не повредит. Значит, по поводу взаимного обмена эмоциями. Есть у нас на ретро-ФМ утреннее шоу «Первая смена». Вот там с этим точно все в порядке. Игры, подарки крутые, новости свежие, темы интересные для обсуждения. И настроение, естественно, отличное, самое лучшее. Вместе с ведущими Сашей Светловым и Ритой Субботиным, которые придут и разбудят любого. Так что вы тоже приходите на «Первую смену». Ну, например, завтра, а вообще каждый будний день. С 7 до 11 прямо сюда, на Ретро-ФМ. Меня зовут Юрий Гурьянов. Я с вами тоже не прощаюсь. Еще какое-то количество времени буду ставить вам красивую музыку. Ну, например, очень скоро «Поющие гитары», «Мика», «Bad Boys Blue». И не только в Москве, уже 16 минут первого. Да, все правильно.
1: Реклама. И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов «Сбербизнес Спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: После майских застолий и шумных гуляний печень просит особого внимания. Зайдите в аптеку и купите Карсил. Карсил добавляет печени сил.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда, и во вкусе безалкогольного пива «Балтика». Балтика безалкогольная. Там, где Россия.
5: Менсе. Менопауза – не повод ставить жизнь на паузу. Менсе – негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции, сна и настроения. Менсе. Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По две капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Менсе – жизнь без паузы. Менсе. Биологически активная добавка не является лекарственным средством.
6: Этим летом каждая семья должна быть на волне счастья. Забронируйте круиз мечты на лайнере «Астория Гранде» к берегам Турции, Греции, Италии, Грузии, Египта и Мальты. Утром и днем купание в живописных бухтах, удивительные экскурсии и невероятные маршруты. Вечером выступления ведущих театров и звезд эстрады, увлекательные лекции и танцы до рассвета. Каждый день новые приключения и впечатления на год вперед на «Астория Гранде». Подробности на astoriagrande.com.

люди встречаются, влюбляются, женятся. Все так, тут опрос прошел по поводу того, когда последний раз ходили на свидание россияне. Вы знаете, 45% сказали, что они 6 лет и более назад ходили на свидание. Ничего.

Друзья, сервисы и такси предупредили о возможных трудностях с заказом машины в Москве на фоне ограничений связи. Некоторые водители вынуждены искать Wi-Fi в кафе, чтобы принимать заказы. Тем временем и российские банки для входа в приложение и получения кодов подтверждений рекомендуют своим клиентам пользоваться Wi-Fi. Могут возникнуть и проблемы при оплате, поэтому лучше иметь при себе наличные деньги. Ранее жители Москвы и Санкт-Петербурга предупредили об ограничениях в работе мобильного интернета и связи с 5 по 9 мая. Тем временем Минцифры и в оперативном порядке согласовывает с правоохранительными органами и спецслужбами запуск в Москве белого списка сайтов, которые останутся доступными для пользователей даже в случае введения ограничений мобильного интернета. В ведомстве уточнили, как только все будет готово, жителям и гостям столицы об этом сразу же сообщат. Для уходящих в декрет отцов нужно ввести дополнительные льготы. С таким призывом выступает член Комитета Госдумы по труду и соцполитике Светлана Бессараб. Отмечается, сейчас отпуск по уходу за ребенком до 3 лет может быть предоставлен не только матери, но и другим членам семьи. Ну а до этого сообщалось, что доля мужчин среди получателей пособия по уходу за ребенком выросла примерно с 2% до 12,5%. При этом в декрет уходят и мужчины с высокой зарплатой. Мошенники начали рассылать вредоносные файлы под видом праздничных открыток от имени президента или губернаторов ко Дню Победы. Эксперты призвали россиян не открывать их и не переходить по ссылкам. А ранее сообщалось, что злоумышленники начали рассылать ветеранам поддельные приглашения на Парад Победы, чтобы получить их данные и доступ к госуслугам. Сегодня в Москве и Подмосковье планируется первая гроза этого года. Она может прогреметь после 15 часов. Об этом сообщили в гидрометцентре. Кстати, грозы ожидаются в Москве также и в предстоящие среду и четверг. Ну а затяжные грозы прогнозируются также в Ингушетии и Чечне. Кроме того, сильные дожди в ближайшие дни ожидаются в Ростовской области и Дагестане. И о валюте. В конце выпуска на этот вторник доллар сегодня 75 рублей 44 копейки, евро 88.27. Пока все. А далее на Ретро FM Юрий Гурьянов и ваша любимая музыка. Yeah!

0: о вас, Юрий Михайлович, о вас рассказывал в минувшую субботу. Не помню, спрашивал вас или нет, но лучше уточнить на всякий случай. Вы же послушали, да, в прошлую субботу программу «Ю»? Я там рассказывал про легендарного маэстро Юрия Антонова. Если пропустили, то, ну ничего страшного, конечно, не будет за это, но знайте, мы об этом позаботились. Мы выложили подкаст программы «Ю» на сайте и в приложении «Ретро-ФМ», и в нашей группе ВКонтакте, конечно. А тем временем из ближайшего мелодичного группа «Ага» и «Эйфел 65» прямо здесь, на «Ретро-ФМ».
1: Круиз «Ретро-ФМ». Они это сделали. 15 счастливчиков выиграли путевки на двоих с полностью оплаченным проживанием и отправятся в незабываемое путешествие по островам Солнечной Греции с 18 по 28 июля на комфортабельном лайнере «Астория Гранде».
2: О, ребята! Я в шоке.
1: Поздравляем! Круиз «Ретро-ФМ». Путешествие мечты уже скоро. Подробности на cruise.retrofm.ru. Пробки на дорогах.
0: Пробки трехбальные в столице. По оценке сервиса Яндекс.Карты, есть сложности на МКАД на внутренней стороне от Ярославского шоссе до Щелковского. Полчаса можно потерять. Северо-западные тоннели на Новорижское шоссе не торопится от Крылатской улицы до поселка Новый. Там больше часа можно оставить. Рублевское шоссе и Рублево-Успенское от поселка ГИБДД тормозит до железнодорожного переезда. Минут 20 там потерять. Всем удачного пути. Компания «Ретро-ФМ» под лучшую в мире музыку.
1: «Ретро-ФМ», Москва, 88.3.

0: Это та самая песня, с которой, по большому счету, для всех в мире началась группа «Аха». «Take on me» — легендарная. Клип тогда, кстати, тоже сразил всех на повал. Его выпустили в технике ротоскопирования. Нет, рот здесь ни при чем вообще. Здесь карандаш. Причем дело в том, что художники вот прямо покадрово, каждый кадр обводили кинопленку, чтобы создать эффект ожившего рисунка с реалистичными движениями героев. Над видео работали около 16 недель. Вручную все обрисовывали. 3000 кадров было вот так вот оформлено. Просто гениально. Меня зовут Юрий Гурьянов. Я продолжу ставить музыку любимую здесь, на Retro FM. Займусь своим любимым занятием. Надеюсь, вам тоже нравится. Оставайтесь, будем слушать вместе.
1: Погода на Retro FM.
0: Плюс 25 это сейчас. Ну что, дождичек с грозой нам сегодня обещают уже в самое ближайшее время, через час-другой. Что-то там хмурится уже понемногу. Ночью тоже есть вероятность осадков. Плюс 12, плюс 14. Завтра днем переменная облачность. Второй половине дня местами также кратковременный дождь. И снова, возможно, гроза. На термометрах в среду до плюс 25. Ветер западный от 4 до 9 метров в секунду. Давление чуть подрастет. 745 миллиметров ртутного столба.
2: Реклама.
3: Зажигательный, танцевальный, ночной дискоклуб «Ленинград» поздравляет всех с майскими праздниками и приглашает с 7 по 10 мая на праздничные вечеринки в стиле диско. Клуб, караоке, веранда «Ленинград». Ленинградский проспект, 24А. Категория 18+.
4: Муз-ТВ представляет. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь рождаются тренды и премьеры, которые становятся хитами. Здесь топовые исполнители на одной масштабной сцене. Ваня Дмитриенко, Дима Билан, Зиверт, Леонид Агутин, Анна Асти и специальный гость группы «Кино». Окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение».
5: Категория 16+.
6: Retro FM теперь еще ближе. Радио Хаб – бесплатный плеер в нашем телеграм-канале.
7: Любимые песни и популярные шоу, не отрываясь от общения.
6: Телефон рекламной службы Retro FM 620 46 64.

0: Кстати, в интервью вице-Сандра как-то заявляла, ну, сравнивая с другими странами, о том, что в России, говорит, у меня самые благодарные слушатели. Она отмечала, что российские фанаты знают ее тексты наизусть, относятся к ней с неизменной преданностью. Я, честно говоря, готов это подтвердить, потому что много-много сообщений по разным каналам поступает от слушателей Ретро-ФМ. Все спрашивают, ну когда же Сандру? Поставьте еще раз Сандру. А, это правда. In the heat of the night. Но я знаю, что ждать недолго до следующих талантливых исполнителей. Скоро, кстати говоря, Бонни М, группа Queen и еще кое-какие сюрпризы музыкальные нас ждут прямо здесь на Ретро-ФМ. Так что не расходим. С 13 часов и 16 минут. Меня зовут Юрий Гурьянов.
1: Утреннее шоу. Саша Светлов и Рита Субботина.
2: У нас есть 5 минут, чтобы очень быстро ответить на вопрос. 5 минут, я сказал? 5 секунд у вас есть, конечно же.
3: Подышите.
2: Ну а что, в конце
3: полторы минутки на медитацию, успокоиться, почувствовать уверенность в себе.
2: Да нет, и так. I'm a Scatman.
1: По будням с 7 до 11 на Ретро-ФМ.

0: Это Bonnie M. No woman, no cry. Нет, женщина, не плачь. По-нашему, я знаю, что есть специалисты, конечно, всякие, которые рассказывают нам о пользе слез. И есть мнение, что иногда нужно действительно выплакаться. Это, ну, такая терапия, как будто бы на здоровье психическое хорошо влияет. Ну, давайте не сейчас, ладно? Когда-нибудь очень потом плачем. Не знаю, когда-нибудь в другой раз. Есть у нас поважнее дела среди бела дня. Ну, например, иногда надо познакомиться с тем, что происходит вокруг нас, слушающих Ретро-ФМ. Вот и будем сейчас знакомиться. Половина второго в столице. Далее с новостями Дмитрий Королев. Дим, добрый день.
1: Здравствуй, Юра, приветствую, друзья. Новый пакет мер противодействия мошенникам, так называемый «Антифрод-2», может быть законодательно оформлен уже в этом

и Нижнекамска. По сообщению Минобороны, российское ПВО за сутки сбило 6 крылатых ракет большой дальности «Фламинго» и свыше 600 беспилотников самолетного типа, запущенных украинскими военными. Также перехвачены 9 управляемых авиабомб. Тем временем в Чебоксарах около 500 человек обратились в пункты временного размещения после атаки беспилотников. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителей администрации. Сейчас в столице Чувашии организованы 3 ПВР в местных школах. Напомню, сегодня Чебоксары были атакованы дронами ВСУ. Пострадали 3 человека. Повреждено здание. Школы и учреждения профобразования переведены на дистант. Движение общественного транспорта было остановлено. Генконсульство России в иранском городе Исфахан объявило о возобновлении работы двери для посетителей, откроют уже в предстоящую среду. По информации диппредставительства, личный прием граждан будет осуществляться в соответствии с установленным графиком. Ну и напомню, работа российских генконсульств была приостановлена в 2 иранских городах на фоне обострения ближневосточного конфликта. Турция от 80, Египет от 112 тысяч за 10-дневные путевки на двоих. Эти два направления стали самыми бюджетными зарубежными маршрутами для отдыха в мае. Как уточнили в ассоциации туроператоров, речь о турах с вылетом из Москвы и размещении в отеле категории 4 звезды с типом питания «все включено». Туристы, готовые потратить на пляжный отдых в мае до 150 тысяч рублей на двоих с перелетом, могут рассматривать Таиланд, Вьетнам, китайский Хайнань, Гоа в Индии и Шри-Ланку. Ну и о валюте. На этот вторник доллар 75 рублей 44 копейки, евро 88.27. Пока на этом все. А далее на Ретро-ФМ Юрий Гурьянов и ваша любимая музыка. Всем отличного дня.

все устроилось, Москва не сразу строилась. Словам Москва не верила, а верила любви. Снегами запорошена, листвою заворожена, найдет тепло прохожему один.

0: Москву рябины красили, дубы стояли князями. Но не они, а ясени без спросу росли.
1: Москва не зря надеется, что вся в листву оденется. Москва найдет для девица хоть краешек

0: 5 мая.
1: Вторник сегодня на календаре. Я так удивленно посмотрел, думаю, почему не понедельник? Вроде был понедельник, но уже нет. Все меняется. Под луной праздники сегодняшний. День водолаза, Международный день акушерки. Поздравляем всех причастных к этому празднику, всех из профессии. День советской печати сегодня. Ничего себе. День создания криптографической службы в России. День шифровальщика. Международный день принцесс. Всемирный день гигиены рук. Всемирный день общения. О, мне нравится. Сейчас можно будет пообщаться и с чистыми руками, конечно, и с принцессами, и не с принцессами, и вообще всем-всем-всем. Филичита впереди на Ретро-ФМ. В 14 часов обязательно начнется, так что готовимся. Меня зовут Юрий Гурьянов. В Москве уже 13 часов и 55 минут.
2: Погода на Ретро-ФМ.
1: Плюс 24, плюс 25, по-разному показывают термометры. Ближайшей ночью плюс 12, плюс 14. Завтра во второй половине местами кратковременный дождь. На термометрах плюс 25.
2: Реклама.
3: 2G с подпиской Prime становится скидочной картой города. Ищите кафе, автомойки и салоны красоты со скидками до 60%. Подписка Сберпрайм, услуги от АО ЦПЛ. ОГРН 111-774-668-98-40. Город Москва. Сервис 2GIS от ООО «2GIS». ОГРН 104-540-192-98-47. Город Новосибирск. Подробнее на sberbank.com/sberprime. 18+.
4: И раз, и два.
5: Ну, нет.
4: Как-то тяжело идет покупка авто. Пойдем по простому пути.
6: Более 100 тысяч новых авто на «Автоспот». Только официальные дилеры. Успейте выбрать авто со скидкой на сайте или в приложении «Автоспот». На плюс.
7: Весна, шашлыки. Но я за рулем.
8: Юсберг Лагер Зеро безалкогольное. Вкус классики без алкоголя. Будь на одной волне с друзьями. Юсберг Лагер Зеро безалкогольное от Суздальского пивовара. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах. ООО «Суздальский пивовар». Владимирская область, село Чирикова. ОГРН 13-235-0-263.
9: Зажигательный, танцевальный, ночной дискоклуб «Ленинград» поздравляет всех с майскими праздниками и приглашает с 7 по 10 мая на праздничные вечеринки в стиле диско. Клуб, караоке, веранда, Ленинград. Ленинградский проспект, 24А. Категория 18+.
10: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» 620-46-64.

Ну, в общем, так получается, что у нас везде жаришка, и на улице, и за окнами, и здесь, в эфире. Величита, давайте активненько вспоминать все важное. 23-24-88-3, код Москвы 495, это телефон. СМС номер 5533, в начале сообщения пишем «Ретро-ФМ». Также прошу обратить внимание на очень удобный способ отправки, это наш сайт retrofm.ru. Там есть раздел «Величита». С помощью специальной формы можно написать все важное. Вообще у нас есть канал в Максе. Ну, что-то там забарахлили сейчас комментарии. И поэтому, пожалуйста, будьте осторожны. Я пока порекомендовал на сайт, наверное, писать. Ну, либо все остальные способы. СМС 5533. Еще раз «Retrofm» в начале сообщения. Меня зовут Юрий Гульянов. Ну, все, давайте будем начинать.

0: Ну ничего себе, вот это начало, конечно. Юлия тут написала нам. Огромный привет самому классному радио Ретро FM, всем ведущим, в частности Юрию Гурьянову и Антону Веселову. Вы лучшие. Да ладно, мы, конечно, мы все здесь хорошие, мы все самые лучшие. Ну такие люди, ну такие вот собрались. И слушатели-то у нас просто самые замечательные. Лучшие не придумаешь, лучше просто не бывает. Юля, спасибо вам большое все равно. Так, привет, Ретро FM. Сегодня у племянника Егорихина, Дмитрия, день рождения. Поздравляем его и желаем крепкого здоровья, счастья, успехов и хорошего настроения. Родные из Калининграда. Наташа, Влад, тетя Люба. Так, человек, который называет себя спам. Привет, любимое радио. Как хорошо, что ты есть и поднимаешь настроение. Хочу передать привет в Анапу для Миковой Ирины. Жди меня в гости. Готовь стол, билеты на руках. Спасибо большое. Ну, еще раз говорю, это написал спам нам. Ну, такой ник. Аннушка пишет: добрый день, моя любимая передача Ретро FM. Хочу передать привет своим девочкам из компании Симбат. Галя, тебе хочу сказать, что чтобы готовила чемоданы, не забудь, мы едем во Владивосток. Наташа, с тобой мы едем на шашлыки. Девочки, я вас люблю и желаю всегда быть на позитиве. Ваша Аннушка. Смотрите, как вы шустро, Аннушка, всех распределили. С кем на шашлыки, с кем во Владивосток. Так, продолжаем строить планы. Оксана нам пишет: здравствуйте, любимая радиостанция, самый лучший ведущий. Передайте, пожалуйста, привет моей любимой мамочке Людмиле из города Няндома. Она совсем недавно стала поклонницей Ретро FM. Пусть она услышит мой привет в исполнении... Спасибо, Оксан. Юр, вам мой персональный привет. Так, Наталья пишет: поздравляю свою лучшую подругу Катерину Кулакову с юбилеем. Спасибо судьбе, что нас с тобой свела в школе. И мы не только бывшие одноклассницы, но и пронесли нашу дружбу на долгие года. Желаю тебе исполнения мечты, крепкого здоровья и счастья от Натальи из Жуковского. Мы продолжаем. Феличита на Ретро FM. Это самое начало.
1: Феличита. Отправляйте смс на номер 5533. Первое слово. Ретро.

0: Так, надо обязательно напомнить про наш канал в Максе. Туда тоже можно отправлять сообщения. Там вроде все заработало. В комментариях под последней публикацией, которая посвящена Феличте, пишем все то важное, что мы хотим передать и услышать. Михаил Лукашкин пишет: «Привет, дорогой наш любимый, сочная, красочная ретро-ФМ. Хочу передать привет нескольким семьям уральской цивилизации: Лукашкиным, Бралгиным, Шубовичем, Битеревым. Счастья, здоровья желаю сверкать нам так же, как и всегда. Ура!» Так, это из Екатеринбурга у нас Михаил, напомним. Екатерина пишет: «Добрый день, любимое радио. Хотим поздравить дорогую нашу подружку Заюшу с днем рождения. Заюш, ты выполняешь очень важную миссию, несешь в мир красоту, добро и позитив. Пусть все в жизни у тебя складывается в лучшую сторону и с каждым днем. Счастья тебе, улыбок, цветов и прекрасного отдыха в жарком Вьетнаме. Обнимаем тебя, твои верные и преданные одноклассники Катя, Наташа, Костя, Дима и Люба. Школа 967, Москва». Так, Лидия следующая. «Здравствуйте, Юрий Гурьянов. Филичту слушаю ежедневно, но вот за это отдельное спасибо. Передайте привет моей сестре, пожалуйста, Тане Поповой. Она сейчас собирается на работку. А мы вот отдыхаем, греемся на солнышке и ужин варганим потихоньку. Какие вы молодцы. Хорошего рабочего вечера. Спасибо вам, Юрий. Ретро ФМ было лучшее радио в мире. Лида Попова». И хотя мы в этом, конечно, ни на секунду не сомневались, но лишний раз получить подтверждение от вас, Лида, было приятно.
1: Ежедневно с 2 до 3.
2: На Ретро ФМ.

0: Да, свободные. Ну, в рамках величины это уж точно. Здесь продолжаем передавать. Спасибо, что пишете. Азат, следующий участник. Так, выключился микрофон. Наше время. Так, нет, надо немножко почитать. Юрий, добрый день. Привет. Передаю Татьяне Викторовне с улицы Солнечной, пишет нам Азат. В Береговом она сейчас ухаживает за розами. Это Азат из Феодосии. Хочу передать привет любимому мужу Антону и сыну Илье. Люблю вас, мальчики. Это Оксана. Юрий Крылов тоже здесь с нами. Всем добрый день. Привет из дождливого Крыма. И из поселка городского типа Советский, район Республика Крым. Добрый день, мое самое любимое радио Ретро-ФМ. Может, пожалуйста, какую-нибудь веселую песенку? Хорошо, ладно, уговорили, так уж и быть, поставим песенку. Никогда не ставили раньше песенок, а теперь поставим. Возьмем. Так, Маргарита Топорол пишет: «Привет, Ретро-ФМ. Сегодня хочет передать большой привет своей сестре Иришке Вадлер и братику Саше и его семье из Реутова. Я вас очень люблю, Маргарита из Белгородской области». Так, Оксана нам еще тут передает привет Ретро-ФМ. Спасибо, Оксана, спасибо. Она еще мужу Антону и сыну Илье. Я их очень люблю. Это Оксана из Сочи. Вы тоже, кстати, можете передать. Что сидеть-то, сложа руки, раз уж филичита началась и продолжается прямо здесь, на Ретро-ФМ.
1: Реклама. Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoda C5 и JQ J6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoda C5 и JQ J6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoda C5 – это будущее, стиль и инновации. JQ J6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
2: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес. Да кто это купит? Это вообще не бизнес. Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так. Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
3: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
1: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
4: Ретро-ФМ. Наш сайт retrofm.ru. Мы есть ВКонтакте, Максе и Одноклассниках. Будь в курсе наших событий. 12+.

0: Так, это Ирина Фролова из сообщения «Добрый день, мое любимое радио». У меня сегодня день рождения. Меня уже все-все поздравили. Для полного счастья очень было бы приятно услышать поздравления от любимого радио такого классного ведущего. Ирина Фролова, Москва, спасибо большое. Да, конечно, с удовольствием вас поздравляем, Ирина. Пусть у вас все будет замечательно. Чтоб все-все-все, и здоровье, и что там еще бывает. Вот. Все, теперь точно все поздравили, Ирин. Никого не забыли? Давайте мы сейчас всем напомним, что вас поздравили. Так, Retro FM Forever из Алтайского края. Retro самое лучшее. Вот жалко, только вы не подписывайтесь, конечно, а то бы мы знали, кто нас хвалит. Поздравьте нас в прямом эфире с 39-летием. Это знаете, кого мы поздравляем? С 39-летием со дня знакомства Александра и Мирославу Житкевич. Конечно, с удовольствием поздравляем. Дорогую мамочку Чернову Елену Николаевну поздравляю с днем рождения. Желаю крепкого здоровья и самых счастливых дней в жизни. Пусть сбываются все мечты. Это дочка Вероника. Конечно, пусть сбываются. На то они и мечты, чтобы сбывались. Никто же не против, я надеюсь. Правильно? Ну вот и все тогда. Так, Светлана, здравствуйте, моя любимая радио Ретро ФМ. Передайте привет моим детям Анастасии, Елене, мужу Виктору. Люблю всех, желаю всем отличного дня, прекрасного настроения. Это Светлана из Воткинска. Так, Дмитрий Евсеев дальше пишет привет всем ретро-ФМовцам из Новокубанска. Также привет моей жене Александре, сыну Сашеньке, дочкам Варюше и малютке Анечке, папе, маме и сестре. Ваш Дима. Ну и вот есть у нас еще Виталий. Слушайте, здравствуйте, наше дорогое любимое радио. Пишет вам Виталий и Дмитрий. Передаем огромный привет Ларисе Пановой из заводской столовой. Лора, ты лучшая пекуха. Ты как готовишь... А так, подождите. Так как готовишь ты, никто готовить не умеет. Приятного всем аппетита, Лариса. Не скучай. Вечером потанцуем. Ничего себе. Вот это вот у вас перспектива. Вот это у вас планы на вечер.
1: Телефон в Москве 495-2324-88,3.

Да, ну как не найдут? Найдут. Все, всех найдут. И никто никого не потеряет, потому что у нас есть... Филичита у нас есть, друзья. Ой, так, следующий. Здравствуйте, всем, душевное радио Ретро-ФМ. Это Мария. Спасибо. Добрый день, Ретро-ФМ. Передайте огромный привет моим друзьям из Краснодара, Вики и Сане. Вы

А где привет-то? А где поздравления? Все ретро-ФМ хвалят. Нет, я понимаю, что мы, конечно, этого заслуживаем, но тем не менее. Давайте так, Наталья Решетняк пишет. Добрый день, моя любимая радио ретро-ФМ. Передайте привет моей семье, сыночкам, Алексею, Антону, Артему, невестке Анечке и внучку Мишеньке. Всем отличного настроения, успехов во всем, хорошей погоды, город Михайловск, Ставропольский край. От Марии. Передайте, пожалуйста, привет семье Зеркаловых из Ревды, Свердловской области. Обязательно. Так, Александр, привет, самое веселое радио. Передайте, пожалуйста, привет любимой супруге Аленке и всему солнечному Крыму. Александр, сделано дело. Так, Валентина, добрый день. Передайте, пожалуйста, привет моим одноклассникам Александру, Евгению, Леониду, Надежде, Ирине, Кате, Светлане, Оле. А, извините, да, Ольга там тоже есть. Юля, Петр еще есть, Наталья и Надежда. Мы выпускники 71-го года. Да-да, 55-й школы в Кузьминках. Всем здоровья. Может, кого и забыл, извините, это Валентина.

0: Так, нашли не подписавшегося человека. Николай пишет, это я не подписался. Ретро FM Forever, Алтайский край, Николай Барнаул. Ну, смотрите, в следующий раз один мальчик тоже не подписался. Давайте делайте выводы, друзья. Здравствуйте. Поздравляю всех с наступающим Днем Победы и с майским началом полулетнего и дачного сезона. Желаю хорошего урожая в этом году, прекрасной погоды и удачного летнего отпуска. Передайте, пожалуйста, моей мамуле Оксане и бабуле Татьяне пламенный привет. Всех люблю и обожаю. Всему Магнитогорску и всей России тоже замечательных пожеланий. Всем счастья, всех люблю. Победа за нами. С любовью, Михаил из Магнитогорска. Ни с одним словом не поспоришь. Так, что еще у нас есть? Зоя Изотова пишет. Добрый день. Сегодня день рождения нашего одноклассника Сергея Блажнова. Поздравьте его, пожалуйста. Мы закончили школу в 74-м году, но до сих пор продолжаем встречаться. Общаемся. У нас очень дружный класс. 502-я школа, город Москва. С уважением, Зоя Изотова, Шукан. Здравствуйте, дорогой Ретро-ФМ. Хочу передать большой пламенный привет своей жене Вахниной Наталье и моему лучшему другу Казакову Дмитрию, который сейчас помогает мне с субботником. Друг и муж Вахнин Юрий. Добрый день. Большой привет из Звенигорода. Это от Надежды Прижимовой. Передайте, пожалуйста, привет отделу контроля за установлением пенсии управления 2. Если можно, поставьте песню Шатунова любую от Майи и Нади. Ну, вы же знаете, как мы относимся к Юрию Шатунову. Они, эти песни замечательные, звучат очень часто в эфире Ретро-ФМ, так что несложно ее дождаться будет в любом случае. А мы вообще плохих песен не ставим. Так уж мы устроены. Ну, так вот, ну, такими нас создали. Такие мы есть, Ретро-ФМ. Добрый вечер. Передайте большой привет Полине и поздравьте с открытием... Что, с открытием Поздной? Я не знаю, я читаю просто буквы, которые написаны. Виталий это написал. Надеюсь, все правильно. Анна, добрый день, Ретро-ФМ. Пожалуйста, передайте поздравления от Анны из Краснодара Виктории с днем рождения доченьки. Привет, Ретро-ФМ. Всем хорошего дня и настроения. Это Маргарита желает... Так, передайте, пожалуйста, от Светланы у нас здесь поздравления с майскими праздниками коллегам из фирмы «Народная броня», город Донецк, ДНР, от Развиной Светланы Владимировны. Так, и Валентина пишет. Поздравьте, пожалуйста, мою сестру Оксану, ее мужа Карена с рождением долгожданной дочери Полины. От души желаем семье счастья, радости. Пусть жизнь малышки будет удивительной, прекрасной и замечательной. Мы всегда с семьей нежно поздравляем. А мы всей, точнее, семьей вас нежно поздравляем. Можно и всегда теперь это делать. Очень хочется уже увидеть нашу маленькую девочку и обнять мамочку. Семья Рогозиных. Ну что, есть еще время присоединиться к Величите. Пока что, ну, чуть больше половины позади.
1: Отправляйте смс на номер 55.

0: кстати, иногда есть смысл действительно поспешить, а то не успеете, мало ли, Феличте передать. Привет, Юрий. Ой, спасибо. Тут комментарии по поводу моего сегодняшнего выхода на песни Скэтмен. Ну, так, это кто у нас? Виолетта из Кургана. Она передает привет мужу Алексею. Виолетта, спасибо. Спасибо, что слушаете. Спасибо, что с нами. Видите, даже некоторые люди слышат, что ведущий в эфире говорит. Это важно, это ценно. Здравствуйте, самое лучшее радио. Передайте привет моей коллеге Наталье Колесниковой. Пусть быстрее дошивает карманы. И пойдемте домой. Спасибо, Наталья. Город Шахты, Ростовской области. Так, все коллеги. Немец Сергей из Кисловодской компании «Стальные решения». Поздравляем с повышением квалификации сварщика 6-го разряда. Это хорошее дело. А денежек вам добавят за это, да? Наверное же, наверняка. Так, мы все здесь надеемся на это. Так, хотим поздравить любимого папу и дедушку Валеру, который сегодня находится в командировке. С днем рождения. Мы тебя любим. Это Кристина и Алиса. Так, еще у нас есть привет Александру Евгеньевичу, Дмитрию и Анне. Скоро будем на месте. Угу. Жалко, что только что вы не подписались. А так вот вообще все хорошо шло до этого. Так, Андрей, здравствуйте, уважаемая радиостанция Ретро-ФМ. Одноклассники Покровской средней школы номер 1 поздравляют Юлю Саморокова с днем рождения. Желаем крепкого здоровья, конечно, счастья и всего, что она сама себе пожелает. Ну, договорились?
1: Ретро-ФМ. Москва. 88.3.

0: Так, издалека сообщение Андрей Рязанов пишет. Привет, Ретро-ФМ. Хочу поздравить нашу принцессу Кристину Разминайте. С днем принцессы. Сияй, радуй нас. Всем филичты. Это Андрей. Мы слушаем вас в Англии. Ничего себе. Давайте продолжим эту тему заграничную. Было сообщение у нас, пожалуйста, от Марины. От Марины из Амстердама. Здравствуйте, любимая Ретро-ФМ. Сейчас с Алексеем едем на тюльпановые поля зарядиться позитивными эмоциями и любоваться красотой амстердамских цветочных плантаций. Хочу пожелать нам и слушателям радио Ретро-ФМ замечательного настроения, прекрасной погоды, побольше улыбок и отдельное спасибо. Леш, ты у меня самый лучший. Ничего себе вы нам географию расширяете. Там у нас и так шире некуда уже, но спасибо. Спасибо, что с нами. Так, дальше у нас... Сюсюкин Алексей Юрьевич пишет. Поздравьте, пожалуйста, мою дочь Трусковскую Полину с днем рождения. Пожелайте ей здоровья, успехов в работе и счастья в семейной жизни. Это папа написал. Дальше. Куликова Ольга Руслановна. Добрый день, уважаемая Ретро-ФМ. Меня зовут Ольга. Передаю привет своему мужу Сергею и сынульке Ванечке. Поздравляю молодых родителей Оксану и Карена с рождением долгожданной дочки. Это у нас уже, по-моему, не впервые сегодня происходит. Полиночку назвали малышку. Так, а кто это? Сестра Валентина. С пожеланиями здоровья, бесконечного счастья вам, вашей доченьке Полиночке. Вы самые лучшие и трепетные родители. Впереди только радость и счастье. Что еще? Константин, хочу поздравить вас, Ретро-ФМ, с наступающим днем радио. Ну да, кстати, 7 числа, если я ничего не путаю. Совсем скоро. Желаю вам процветания и здоровья. А также привет Станице Багаевской, Геленджику и Москве. Константин, спасибо вам большое. Так, еще у нас есть сообщение от слушателя Станислава, который сейчас наслаждается Ретро-ФМ. Говорит, все так классно, сейчас катаюсь на электросамокате, слушаю Ретро-ФМ, вам говорит спасибо. Вы знаете, Станислав, а вы, скажите, вы хороший самокатчик или плохой? Вот только честно. Вы вот тот, который соблюдаете скорость? Вы тот, который не задеваете пешеходов, да? Хотя, вообще я спрашиваю, у нас же хорошие слушатели, у нас же все, даже не просто нормальные, у нас просто все лучшие, правильно?
1: Правильно.

0: Так, давайте, надо успеть как можно больше. Роман, здравствуйте, Ретро ФМ, лучшее радио. Прошу передать привет своим друзьям Андрею Кашкарову, Александру Марьину и всем всего им самого наилучшего. Аксенов Роман, Волжск. Здравствуйте, Ретро ФМ, это Константин Чулюков пишет. Передайте, пожалуйста, привет дочери Виктории, сыну Александру, внуку Макару, жене Евгении. Так, привет, любимое радио. Большой привет, Уфе. Отличная погода, чудесная весна. Всем хорошего настроения. Привет моим любимым родителям, моим деткам и мужу, моим сестрам Гузели и Диане. Очень вас всех люблю. Это Эльвира Г. нам написала. Есть у нас сообщение от Нины. День добрый. Передайте привет Анне. Пусть отвлечется от телефона. Нина Волгоград. Ой, сегодня наблюдал, как все отвлеклись от телефона, когда интернет у нас выключили. Я смотрю, в автобусике еду, все прямо вот, никто в мобилах не залипает. Все просто смотрят в окно и радуются жизни. Удивительно, конечно, такую картину наблюдать. Друзья, к сожалению, все, на этом филичита заканчивается. Не успеваем сегодня. Вот от Елены. Давайте попробую прочитать. Здравствуйте, любимое радио. Передайте, пожалуйста, привет моей младшей сестричке Свешниковой Марине из села Августовка, Самарской области. Я ее очень-очень люблю. Не грусти, пожалуйста. Все у тебя будет хорошо. Елена Белова, город Самара. Ну все, на этом действительно филичита на сегодня завершается. Встречайте Антона Веселова уже в следующем часе. Это еще один хороший, отличный ведущий Ретро FM. Меня зовут Юрий Гурьянов. Прощаюсь с вами. До завтра. Пока.
1: Погода на Ретро FM.
0: Где-то плюс 25 показывает, где-то плюс 26. Тепло, в общем, одним словом. Грозу ждем небольшую и дожди. Сегодня ночью ближайшая температура плюс 12, плюс 14. Осадки возможны. Также и днем завтра переменная облачность. Во второй половине местами кратковременный дождь с грозой. Температура в столице до плюс 25. Это завтра. Ветер западный от 4 до 9 метров в секунду. Давление атмосферное чуть ниже нормы.
2: Вечеринка. Ровно в 21.00.
1: Лучшие танцевальные хиты
2: в неповторимом миксе.
1: Вечеринка Retro FM.
3: Реклама.
4: Зажигательный, танцевальный, ночной дискоклуб «Ленинград» поздравляет всех с майскими праздниками и приглашает с 7 по 10 мая на праздничные вечеринки в стиле диско. Клуб, караоке, веранда «Ленинград». Ленинградский проспект 24А.
5: Категория 18+.
6: Муз-ТВ представляет.
7: Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь рождаются тренды и премьеры, которые становятся хитами. Здесь топовые исполнители на одной масштабной сцене. Ваня Дмитриенко, Дима Билан, Зиверт, Леонид Агутин, Анна Асти и специальный гость группы «Кино». Окажись там, где рождается движение. 6 июня.
8: Лайф-арена.
7: Премия Муз-ТВ «Движение».
9: Категория 16+.
10: Телефон рекламной службы Retro FM 620 46 64.

0: каждое утро они действительно снова вместе. Саша Светлов и Рит Субботина вместе друг с другом, конечно, вместе с нами, друзья. А еще каждое буднее утро с 7 до 11 нас ждут игры с отличными подарками, свежие новости, темы для обсуждения, задорные шутки ведущих и, конечно, любимая музыка. Все это называется «Первая смена» на Ретро-ФМ. Завтра с 7 до 11 не пропустите и не проспите.
1: Реклама.
2: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
3: Шашлындос, шашлындос, мы летим на шашлындос. Так, но мясо взяли?
4: От Вернер?
3: Само собой, у него высокое качество, чистый состав и выгодная цена.
4: Поняла, за шашлыком только в Чижик.
3: Чижик, 100% гарантия качества. Чижик.
5: Подробности на сайте чижик.клаб.
6: Плохая память, головная боль, тромбы. Причиной этих симптомов может стать плохое кровоснабжение мозга. Генкоум Эвалар улучшает кровоснабжение мозга и память, уменьшает головную боль и риск образования тромбов. Генкоум – лекарство от компании Эвалар. Генкоум. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
7: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
8: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов «Сбербизнес спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 03-21. ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и

0: В общем, все мы взрослые люди, понимаем, что стать отцом это гораздо сложнее. Это просто. А вот оставаться им всю свою жизнь, как бы накачивать этот скилл, это, знаете ли, гораздо сложнее. Ну вот про крутого папашу Daddy Cool спели нам Bonnie M в половине четвертого. С новостями на RetroFM, Дмитрий Королев. День добрый.
1: Здравствуй, Антон. Приветствую, друзья. На карту, банковский счет или почтовым переводом в России необходимо создать механизм прямого возврата гражданам необоснованных переплат за услуги ЖКХ. С таким предложением выступил лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий. По его оценке, действующий подход ФАС предполагает возврат переплат косвенно через снижение тарифов в будущем, что партия считает недостаточным. Слуцкий отметил, только в прошлом году необоснованные переплаты составили почти 50 миллиардов рублей. В Чебоксарах полностью восстановлена работа общественного транспорта. Ранее автобусы и маршрутки были остановлены из-за атаки беспилотников. Между тем, там открыли третий пункт временного размещения граждан. Об этом сообщил глава города Станислав Трофимов. Тем временем, по словам премьер-министра Чувашии Сергея Артамонова, в пункты временного размещения обратились около 700 человек. Это жители домов в округе. Росаккредитации 15 лет – это одно из важнейших российских ведомств, от которого напрямую зависит безопасность и качество поступающих на отечественный рынок товаров. Ведомство следит за тем, чтобы любая продукция соответствовала всем требованиям и стандартам. Как сообщил глава Росаккредитации Дмитрий Вольвач, служба активно внедряет в свои сервисы искусственный интеллект. Скоро нейронная сеть будет следить за качеством товаров на торговых онлайн-площадках. Сегодня в российской столице был дан старт ежегодной патриотической акции

исполнителях. Всех их зовут Катя. Каждый город стремится поставить рекорд не только по частоте исполнения, но и по количеству «Катюш». Возрастных ограничений нет. Пока максимальное число участников собралось в Перми. 137 «Кать» пели песню одновременно. И о валюте. На этот вторник доллар 75 рублей 44 копейки, евро 88.27. Пока на этом все. А далее на Ретро-ФМ Антон Веселов и ваша любимая музыка. Всем отличного дня.

0: иногда женщина действительно бывает похожа на ураган, особенно если до прихода гостей осталось 5 минут, а нужно еще картошку почистить, кровать заправить, диван задвинуть. Сисикич, как ураган на Ретро FM только что, а уже совсем скоро у нас Джордж Харрисон, группа Чингисхан и бит-квартет «Секрет» в Москве 15.42.
1: Круиз Ретро FM. Они это сделали. 15 счастливчиков выиграли путевки на двоих с полностью оплаченным проживанием и отправятся в незабываемое путешествие по островам Солнечной Греции с 18 по 28 июля на комфортабельном лайнере «Астория Гранде».
2: О, ребята! Я в шоке.
1: Поздравляем! Круиз Ретро FM. Путешествие мечты уже скоро. Подробности на cruise.retrofm.ru. Пробки на дорогах.
0: Местами затруднения на столичных дорогах, сообщает нам сервис Яндекс.Карты. Полчаса потеряете на Варшавке от Каширского шоссе до Чунгарского бульвара. МКАД не торопится по внутренней стороне от Белой дачи до Бесединского путепровода, от Рублевки до Новой Риги, по внешней стороне от Яснева до Варшавки, от Волгоградского проспекта до шоссе энтузиастов и от улицы Генерала Дорохова до Ленинского проспекта.
1: Ретро FM. Москва. 88.3.

0: Знаете, для меня что такое настоящая потеря памяти? Это когда не можешь вспомнить, что именно забыл. Ну вот его песни забыть невозможно, они прекрасны. Это Джордж Майкл на Ретро-ФМ в 15.56. Меня зовут Антон Веселов. Всем доброго дня с любимой музыкой.
1: Погода на Ретро-ФМ.
0: Плюс 24 градуса в Москве. Пока вот вроде без осадков, но небо хмурится, правда. Давление ниже нормы сегодня ночью и завтра днем. Синоптики обещают переменную облачность и небольшие кратковременные дожди. Ночью будет 12-14, выше 0, днем завтра 23-25 градусов тепла. Сейчас в Москве, напомню, плюс 24.
2: Реклама.
3: И раз, и два.
4: Ну, нет. Как-то тяжело идет покупка авто. Пойдем по простому пути.
5: Более 100 тысяч новых авто на Автоспот. Только официальные дилеры. Успейте выбрать авто со скидкой на сайте или в приложении Автоспот. Но плюс.
6: 2GIS с подпиской Prime становится скидочной картой города. Ищите кафе, автомойки и салоны красоты со скидками до 60%. Подписка Сберпрайм, услуги от АО ЦПЛ. ОГРН 111-774-668-98-40. Город Москва. Сервис 2GIS от ООО 2GIS. ОГРН 104-540-192-98-47. Город Новосибирск. Подробнее на sberbank.com/sberprime. 18+.
7: Весна. Шашлыки. Но я за рулем.
8: Юзберг Лагерь Зеро безалкогольное. Вкус классики без алкоголя. Будь на одной волне с друзьями. Юзберг Лагерь Зеро безалкогольное от Суздальского пивовара. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах. ООО «Суздальский пивовар». Владимирская область, село Чирикова. ОГРН 13-233-50-263.
1: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ». 8-495-620-46-64.

0: Ну, в детстве все мы мечтали о вредных привычках взрослых. Сейчас более или менее успешно с ним боремся. И на длинных выходных, надо сказать, скорее менее успешно. Но, впрочем, до них еще до ближайших нужно доработать, друзья. Пока работаем под любимую музыку. Retro FM уже совсем скоро. У нас веселые ребята и Крис Ри в Москве 16:17. Меня зовут Антон Веселов. Всем доброго дня с любимой музыкой Retro FM.
1: Утреннее шоу. Саша Светлов и Рита Субботина.
2: У нас есть 5 минут, чтобы очень быстро ответить на вопрос. 5 минут, я сказал. 5 секунд у вас есть, конечно же.
3: Подышите.
2: Ну а что, в конце.
3: Полторы минутки на медитацию, успокоиться, почувствовать уверенность в себе.
2: Гоня, и так. I'm a scatman.
1: По будням с 7 до 11 на Ретро-ФМ.
4: Реклама.
5: Плохая память, головная боль. Тромбы. Причиной этих симптомов может стать плохое кровоснабжение мозга. Гинкоум Эвалар улучшает кровоснабжение мозга и память, уменьшает головную боль и риск образования тромбов. Гинкоум. Лекарство от компании Эвалар. Гинкоум. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
6: Этим летом каждая семья должна быть на волне счастья. Забронируйте круиз мечты на лайнере «Астория Гранде» к берегам Турции, Греции, Италии, Грузии, Египта и Мальты. Утром и днем купание в живописных бухтах, удивительные экскурсии и невероятные маршруты. Вечером выступления ведущих театров и звезд эстрады, увлекательные лекции и танцы до рассвета. Каждый день новые приключения и впечатления на год вперед на «Астория Гранде». Подробности на astoriagrande.com.
5: Интернет-поток RetroFM 80-е. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток Retro FM 80-е. 11+.

0: в наше время эта просьба звучит как квест. Вот вы когда последний раз отправляли письма, а? Друзья, то ты оно. В Москве половина пятого. С новостями на РЕД-ФМ, Марат Бекметов. День добрый.
1: Добрый день. Объем наличных денег в обращении в России за апрель вырос на 607 миллиардов рублей. Это следует из статистики Банка России, который изучил РБК. Если исключить декабрь каждого года, месяц традиционно высокого спроса на наличность, то прирост оказался рекордным с сентября 2022. Отток в наличность продолжается второй месяц подряд. В марте он, напомню, превысил 300 миллиардов рублей. По данным ЦБ, повышенный спрос на наличность может быть связан с интернет-сбоями, что повлияло на работу терминалов оплаты. Между тем, доступ к мобильному интернету в Москве восстановлен. Об этом заявили в Минцифры. В ведомстве сообщили, что временные блокировки по соображениям безопасности уже завершены. В настоящее время операторы восстанавливают доступ к интернет-ресурсам. Как уточняется, точечное отключение мобильного интернета в регионах производится при угрозах безопасности, в том числе со стороны вражеских БПЛА. Это позволяет снизить точность наведения беспилотников и противостоять таким атакам. В Росстате зафиксировали рост числа мужчин в отпуске по уходу за ребенком. По данным ведомства, в России доля отцов среди получателей пособия увеличилась примерно с 2% до 12,5%. В абсолютных цифрах показатель за последние 5 лет вырос в 6-9 раз. Как отмечают эксперты, чаще всего в декрет уходят мужчины с высоким уровнем дохода. Лидерами по этому показателю остаются экономически развитые регионы, в том числе Москва, Петербург, Тюменская область и Татарстан. Амстердам стал первой столицей в мире, где запрещена реклама мяса и продукции, в составе которой есть ископаемые виды топлива. Это одна из мер, которая должна поспособствовать снижению до минимума выбросов парниковых газов и сокращению потребления мяса жителями к 2050 году вдвое. Теперь вместо изображений фастфуда, бензиновых автомобилей и самолетов на остановках общественного транспорта, в метро и на вокзалах Амстердама рекламируются музеи, концерты, выставки и тому подобное. Рестораны в России массово отказываются от бизнес-ланчей на фоне снижения спроса. Как сообщает газета «Ру», некоторые работодатели нанимают поваров, которые готовят на корпоративной кухне. Плюс многие граждане приобретают готовую еду в магазине или пекарне, а также заказывают доставку. Предложение бизнес-ланчей не только уменьшается, но и дорожает. Растет себестоимость блюд, повышаются цены на продукты, дорожает логистика, увеличивается зарплата поваров и кондитеров, коммунальные тарифы, аренды и налоги. По словам специалистов, держать в меню бизнес-ланч могут позволить

0: Ну, про вечер пятницы задорно нам спели арабески. Правда, придется его еще подождать на этой неделе. Но уж как дождемся, нас ждет 3 праздничных выходных. Это ли не чудо? Вы слушаете Ретро-ФМ. Друзья, совсем скоро нас Мадонна, Владимир Высоцкий и Уитни Хьюстон. В Москве 16 часов и 42 минуты.
1: Пробки на дорогах.
0: Местами затруднения на столичных дорогах, сообщает нам сервис Яндекс.Карты. Полчаса можно потерять на МКАД по внешней стороне от Профсоюзной улицы до Варшавки. Щелковское шоссе не спешит от 15-й Парковой улицы до МКАД. Варшавка стоит от Дорожной улицы до Днепропетровского проезда. Мичуринский проспект тормозит от торгового центра до Никулинской улицы. Всем удачи на дорогах.
1: Ретро-ФМ. Москва. 88.3.

0: есть у Мадонны такая привычка, которая, как мне кажется, является самой древней у женщин, быть современной. Ей это отлично удается делать, ну, по крайней мере, последние лет 35, она из моды не выходит. Мадонна на Ретро FM в 16.56. Меня зовут Антон Веселов. Всем доброго уже вечера с любимой музыкой.
1: Погода на Ретро FM.
0: Плюс 25 градусов в Москве. Светит солнышко. Давление чуть ниже нормы. Сегодня ночью и завтра днем синоптики обещают переменную облачность. Небольшие дожди кратковременные. Ночью 12-14, выше 0, днем завтра 23-25 градусов тепла. Напомню, что в эти минуты в столице как раз плюс 25.
1: Ретро FM. Москва. 88.3.

0: Знаете, друзья, заметил одну закономерность. Спешу с вами поделиться. Любой, даже самый крутой тренажер в домашних условиях превращается в вешалку. Вот почему так, а? Непонятно. Ну, а вы слушаете Ретро-ФМ в Москве 17.16. Меня зовут Антон Веселов. Впереди у нас группа «Альфавиль», Андрей Губин и оркестр Джеймса Ласта. Уже совсем скоро.
1: Реклама. Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
2: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге, высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой. Подробности в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
3: Лента – поставщик шашлыка номер один и выбор миллионов покупателей. Всегда свежее мясо от проверенных поставщиков и более 30 видов шашлыка. Гарантия качества, подтвержденная признанными экспертами.
4: Подоле трат в кошельке покупателя в категории шашлыки по итогам исследования Рамирска. Панель за 2025 год.
5: В ленте огонь!
6: В память о великом подвиге. Фильмы воинской славы.
7: Ура!
6: 9 мая. Весь день. На Пятом канале.
8: Я за Родину воюю! За Россию!
9: Для лиц старше 12 лет.
10: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
11: Обновленный Havail M6 создан из преимуществ. Практичный и просторный, с вместительным багажником. Подготовленный для России. Подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер. Высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Havail M6. Сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей.
12: Цена автомобиля Havail M6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточняйте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru.
13: Погодка шепчет. Сергеев, может, на дачу рванем?
14: А давай, только шашлык еще возьмем.
13: А где самый вкусный?
14: Спрашиваешь еще. За шашлыком только в Чижик. Чижик – 100% гарантия качества.
15: Чижик!
16: Подробности на сайте чижик.клаб.
17: Не на пауза. Не повод ставить жизнь на паузу. Минсе. Негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции, сна и настроения.
18: Минсе.
17: Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По 2 капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Минсе. Жизнь без паузы.
18: Минсе.
17: Биологически активная добавка не является лекарственным средством.
19: Ничего не грузится? Не беда. Чат с Алисой AI в белом списке и работает даже при ограничениях сети. Генерируйте тексты и идеи, разбирайтесь в сложных темах, редактируйте и оживляйте картинки в приложении Алиса AI. Возрастное ограничение 0+. Приложение работает при ограничениях мобильного интернета. Реализация зависит от оператора. Читайте условия на сайте yandex.ru/legal/alisachat.
2: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес. Да кто это купит? Это вообще не бизнес. Но ты не слушал. Потому что ты все делаешь не так. Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
4: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте авокадо Хас, самокат и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат.
16: ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-78-47-26-16-02. 6+.

0: Ну, если очень хочется, то, мне кажется, надо танцевать. Ну, а что, тем более рабочий день уже потихонечку заканчивается в Москве. Половина шестого. С новостями на РТФМ Марат Бекметов. Вечер добрый.
1: Добрый вечер. После атаки ВСУ на Чувашию введен режим ЧС регионального уровня. Об этом сообщил глава республики Олег Николаев. По его словам, основной удар пришелся по гражданской инфраструктуре. По последним данным, 2 человека погибли, еще 32 пострадали. Повреждены 28 многоквартирных домов, где проживают 8500 человек. В двух зданиях нарушены несущие конструкции. Для всех, кто нуждается в крови, развернуты пункты временного размещения, организовано горячее питание, дежурство медиков и психологов. Мировые авиакомпании сократили 2 миллиона пассажирских мест на рейсах в мае из-за топливного кризиса. Об этом пишет Financial Times. По данным издания, тысячи рейсов были отменены, а ряд компаний перешли на использование более компактных или экономичных самолетов. Добавлю, что с начала военного конфликта с Ираном стоимость авиатоплива почти удвоилась, что вынудило многие авиакомпании повышать цены на билеты. Кабмин утвердил новые правила сдачи экзаменов на водительские права. Они вступят в силу со следующего марта. В частности, практический экзамен должен быть назначен не позднее, чем через 60 дней после сдачи теории. Если практическая часть не будет сдана в течение полугода, кандидат обязан повторно пройти теорию. Расширяются основания для прекращения экзамена, например, при использовании средств связи. Повторно сдавать экзамен в случае его аннулирования можно будет не ранее, чем через год. В столице стартовала практика для учеников медиаклассов. Школьники осваивают весь процесс создания медиаконтента в кинопарке «Москино». В частности, на практических занятиях ребята изучают съемочный процесс, основы монтажа, посещают места съемок знаменитых российских фильмов и общаются с профессионалами. В словам заммэра Москвы Анастасии Раковой, в проекте участвует больше 6000 старшеклассников. Синоптики предупредили о резком похолодании в столичном регионе. Оно ожидается в пятницу, 8 мая, когда над Москвой областью пройдет холодный фронт. В ночные часы будет 7-12 градусов тепла. Днем в городе не выше плюс 15, по области до 17 градусов. 9 мая в Москве области будет облачно, местами дождь и до плюс 15. При этом сегодня, завтра и в четверг воздух еще может прогреться до плюс 27 градусов. В конце выпуска курса валют на сегодня. Доллар подорожал 75 рублей 44 копейки, евро в минусе 88 рублей 27 копеек. На этом у меня пока все. Далее музыка, Антон Веселов на Ретро FM. А я всем желаю приятного вечера.

0: смотри, не перепутай Кутузов. Да, друзья, путать их не стоит. Капабланка – это шахматист, а Касабланка – это действительно райское место. Собственно, о нем только что и спел нам Джессика Джей. На Ретро-ФМ уже совсем скоро у нас Милен Фармер, группа «Кино и Джилла». В Москве 17 часов и 42 минуты.
1: Пробки на дорогах.
0: Местами затруднения на столичных дорогах, сообщает нам сервис Яндекс.Карты. 40 минут потеряете на МКАД по внутренней стороне от Рублевки до Волоколамки. Рязанский проспект не торопится от Карачаровской эстакады до улицы Академика Скрябина. Шоссе энтузиастов тормозит от 3-й Владимирской улицы до Свободного проспекта. Проспект Мира тормозит от Малмосковской улицы до улицы Бориса Галушкина.
1: Ретро-ФМ. Москва. 88.3.

0: знакомая, как же тяжело все-таки быть женщиной. Постоянно хочется что-нибудь купить, кого-нибудь прибить, похудеть. Еще и пироженку. Это Милен Фармер, истинная леди на Ретро-ФМ в 17, или мадемуазель, кому как угодно. 17.56, столица. Меня зовут Антон Веселов. Всем доброго вечера.
1: Погода на Ретро-ФМ.
0: Плюс 22 градуса в Москве. Осадков нет, давление чуть ниже нормы. Сегодня ночью и завтра днем синоптики обещают переменную облачность, небольшие кратковременные дожди. Ночью 12-14 выше 0, днем завтра 23-25 градусов тепла. Ветер будет западным 4-9 метров в секунду. Сейчас, напомню, в столице плюс 22.
2: Реклама.
3: Весна, шашлыки. Но я за рулем.
4: Юзберг Лагерь Зеро безалкогольное. Вкус классики без алкоголя. Будь на одной волне с друзьями. Юзберг Лагерь Зеро безалкогольное от Суздальского пивовара. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах. ООО «Суздальский пивовар». Владимирская область, село Чирикова. УГРН 13-233-5-0-263.
5: Муз-ТВ представляет премия Муз-ТВ 2026 «Движение». «Движение». Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь рождаются тренды и премьеры, которые становятся хитами. Здесь топовые исполнители на одной масштабной сцене. Ваня Дмитриенко, Дима Билан, Зиверт, Леонид Агутин, Анна Асти и специальный гость группы «Кино». Окажись там, где рождается «Движение». 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение». Категория 16+.
6: Зажигательный, танцевальный, ночной дискоклуб «Ленинград» поздравляет всех с майскими праздниками и приглашает с 7 по 10 мая на праздничные вечеринки в стиле диско. Клуб, караоке, веранда «Ленинград». Ленинградский проспект, 24А. Категория 18+.
1: Интернет-поток «Ретро-ФМ Сан-Ремо». Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM San Remo.
4: 12+.
1: Телефон рекламной службы RetroFM 620 46 64.

0: Ну, подождем, тем более, что и ждать-то осталось недолго. Это я про нашу первую смену, друзья. Завтра, ну, собственно, как и любой день по будням, с 7 до 11 вас ждут игры с крутыми призами, самые свежие новости, неожиданные темы для обсуждения, отличное настроение и, конечно, любимая музыка. Ведущий Саш Светлов и Рит Субботина разбудят любого. Не проспите первую смену завтра с 7 до 11 на Ретро-ФМ.
1: Реклама.
2: До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoto C5 и JQ J6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoto C5 и JQ J6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoto C5 — это будущее, стиль и инновации. JQ J6 — компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoto.ru и jq.ru.
3: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов Сбербизнес «Спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Россия огромна. Но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
5: После майских застолий и шумных гуляний печень просит особого внимания. Зайдите в аптеку и купите «Карсил». «Карсил» добавляет печени сил.
6: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Ничего не грузится? Не беда. Чат с Алисой AI в белом списке и работает даже при ограничениях сети. Генерируйте тексты и идеи, разбирайтесь в сложных темах, редактируйте и оживляйте картинки в приложении Алиса AI. Возрастное ограничение 0+. Приложение работает при ограничениях мобильного интернета. Реализация зависит от оператора. Читайте условия на сайте yandex.ru/legal/alisachat.
8: Огонь! В память о великом подвиге. Фильмы воинской славы. 9 мая. Весь день на Пятом канале.
9: Я за Родину воюю! За Россию!
10: Для лиц старше 12 лет.
11: Хватит пылинки сдувать с вашего напольного покрытия. Пора дать волю эмоциям. И линолеум «Ютекс» готов к приключениям. Пройти на ходулях. Прокатиться на скейте. Линолеум «Ютекс» не боится царапин, тяжести и загрязнений. «Ютекс» готов к любым вызовам.
12: Менопауза – не повод ставить жизнь на паузу. Менсе – не гормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции, сна и настроения. Менсе! Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По две капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Менсе – жизнь без паузы. Менсе! Биологически активная добавка, не является лекарственным средством.
13: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
14: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте авокадо Хас, самокат и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат.
15: ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-78-47-26-16-02. 6+.
16: Интернет-поток. Ретро-ФМ 90-е. Это горячие хиты 90-х. Непрерывно и без рекламы. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток Ретро-ФМ 90-е. 12+.

0: Ну, очень вдохновляющая песня, друзья, особенно в преддверии отпускного сезона, согласитесь. Это Юрий Антонов был у нас только что. В Москве половина седьмого с новостями на РЕДФМ. Марат Бекметов, вечер добрый.
1: Добрый вечер. В колледжах и вузах России может стать больше бюджетных мест по специальностям, связанным с биоэкономикой. Такое поручение дал ранее президент. Правительству предстоит оценить, достаточно ли в данной сфере специалистов. Кроме того, Кабинету министров поручено увеличить финансирование национального проекта по развитию биоэкономики и подготовить стратегию долгосрочного развития этой отрасли. Напомню, отделенная биоэкономика отличается акцентом на использовании сырья биологического происхождения. Минсельхоз сообщил о росте производства куриных яиц в России. Так, в первом квартале сельхозорганизации произвели свыше 10 миллиардов яиц, что примерно на 3% больше показателя за аналогичный период прошлого года. Это позволяет полностью обеспечивать потребности внутреннего рынка, а также развивать экспортные поставки. В ведомстве отметили, что птицефабрики России продолжают наращивать производство. Цены на проживание в гостиницах Москвы снизились. Стоимость ночи в январе-марте сократилась в среднем на 1,5%, до 10 тысяч рублей в сутки. Как пишет «Коммерсант», такое снижение произошло впервые за 5 лет. Таким образом, отели стараются удержать спрос. Отмечается, что на майских праздниках интерес к поездкам в Москву упал на 5% год к году. Это связано с охлаждением рынка внутреннего туризма и снижением количества приезжающих в Россию иностранцев. Москвичей предупредили о завершении отопительного сезона. Батареи начнут остывать с 0 часов 6 мая. По данным комплекса городского хозяйства, в общей сложности предстоит отключить более 74 тысяч зданий, около половины из них жилые дома. Завершение отопительного сезона проводится поэтапно. Первый на очереди промпредприятия, после жилые дома и в последнюю очередь социальные объекты, детские сады, школы и больницы. Замоскворецкая линия столичного метро приняла 96 вагонов новой серии «Москва-2026». Как сообщил мэр Сергей Собянин, всего на зеленой ветке теперь 144 таких вагона. Они считаются самыми технологичными в мире. Доля современных поездов в московском метро увеличилась до 80%. В этом и следующем году подземка столицы примет свыше 700 новых вагонов, что позволит полностью завершить обновление на Замоскворецкой линии. В конце выпуска курса валют на завтра. Доллар подешевел — 75 рублей 34 копейки. Евро в плюсе — 88.35. На этом у меня пока все. Далее музыка, Антон Веселов на Ретро FM. Я всем желаю прекрасного вечера.

0: Между прочим, друзья, обливание холодной водой дарит хорошее настроение. Причем вне зависимости от того, кого ты обливаешь. В этом смысле с этим способом может конкурировать только любимая музыка на Retro FM. Rock on the Ice. Это ансамбль Зодиак у нас только что был. А совсем скоро на Крис Норман, Сергей Беликов и Яки Да споют в Москве в 18:41.
1: Круиз Retro FM. Они это сделали. 15 счастливчиков выиграли путевки на двоих с полностью оплаченным проживанием и отправятся в незабываемое путешествие по островам Солнечной Греции с 18 по 28 июля на комфортабельном лайнере «Астория Гранде».
2: О, ребята! Я в шоке.
1: Поздравляем! Круиз Retro FM. Путешествие мечты уже скоро. Подробности на cruise.retrofm.ru. Пробки на дорогах.
0: Местами затруднения на столичных дорогах, сообщает нам сервис Яндекс.Карты. Около часа потеряете на МКАД по внутренней стороне от Молодогвардейской улицы до Волоколамки. Живописный мост не торопится от проспекта Маршала Жукова до Крылатской улицы. Шоссе энтузиастов стоит от 3-й Владимирской улицы до Свободного проспекта. Ленинградка тормозит от Выборгской до Флотской улицы.
1: Retro FM. Москва. 88.3.

0: охотников поет Крис Норман. Но это, в общем, про нас, друзья, с вами. Мы же тоже охотимся за суперхитами любимыми. И все они здесь, собственно, на Ретро-ФМ собраны заботливо. Слушаем и наслаждаемся. 18.56, столица. Меня зовут Антон Веселов. Прощаюсь с вами до завтра. Далее на Ретро-ФМ встречайте Олега Орлова. Буквально через несколько минут.
1: Погода на Ретро-ФМ.
0: Плюс 23 градуса в Москве. На осадков пока нет. Давление чуть ниже нормы. Сегодня ночью и завтра днем синоптики обещают переменную облачность, небольшие кратковременные дожди. Ночью 12-14 выше 0, днем завтра 23-25 градусов тепла. Напомню, что в эти минуты в столице плюс 23.
2: Реклама.
3: 2G с подпиской Prime становится скидочной картой города. Ищите кафе, автомойки и салоны красоты со скидками до 60%. Подписка SberPrime, услуги от АО ЦПЛ. УГРН 111-774-668-98-40. Город Москва. Сервис 2GIS от ООО «Дубльгиз». УГРН 104-540-192-98-47. Город Новосибирск. Подробнее на sberbank.com/sberprime. 18+.
4: И раз, и два. Ну, нет. Как-то тяжело идет покупка авто. Пойдем по простому пути. Более 100 тысяч новых авто на «АвтоСпот». Только официальные дилеры. Успейте выбрать авто со скидкой на сайте или в приложении «АвтоСпот». Но плюс.
5: Муз-ТВ представляет. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь рождаются тренды и премьеры, которые становятся хитами. Здесь топовые исполнители на одной масштабной сцене. Ваня Дмитриенко, Дима Билан, Зиверт, Леонид Агутин, Анна Асти и специальный гость группы «Кино». Окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение». Категория 16+.
1: Интернет-поток Ретро-ФМ 70-е. Это лучшая музыка 70-х, круглосуточно и без рекламы. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток Ретро-ФМ 70-е. 12+. Телефон рекламной службы Ретро-ФМ 620-46-64.

0: Как оказалось, те, кто знакомится в интернете, чаще создают пары, нежели те, кто придерживается традиционных форм знакомств, выяснили недавно социологи. А ведь раньше считалось, что знакомства в сети являются поверхностными и недолгими, так сказать, ветренными. Ну, что сказать, все течет, все меняется. А вот то, что на Retro-FM звучит ваша любимая музыка, музыка, проверенная временем, вот это остается неизменным, друзья. Группа «Комбинация» в нашем эфире. 19.15, точное московское. Далее, через несколько минут, Dire Straits, Hi-Fi и Пупо. Меня зовут Олег Орлов. Добрейшего музыкального вечера.
1: Утреннее шоу. Саша Светлов и Рита Субботина.
2: У нас есть 5 минут, чтобы очень быстро ответить на вопрос. 5 минут, я сказал? 5 конечно. Секунд у вас есть, торопить, конечно же.
3: Подышите.
2: Ну а что, в конце
3: полторы минутки
2: концов.
3: На медитацию, успокоиться, почувствовать уверенность в себе.
2: Да нет, итак, I'm a Scatman.
1: По будням с 7 до 11 на Retro-FM.
4: Реклама.
5: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес. Да кто это купит? Это вообще не бизнес. Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так. Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
6: Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
7: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля по кредиту и оформления автокредита. Кредит предоставляется ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Автокредит».
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
9: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
10: Менопауза – не повод ставить жизнь на паузу. Менсе – негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции, сна и настроения. Менсе! Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По две капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Менсе – жизнь без паузы. Менсе! Биологически активная добавка, не является лекарственным средством.
11: Ничего не грузится? Не беда. Чат с Алисой AI в белом списке и работает даже при ограничениях сети. Генерируйте тексты и идеи, разбирайтесь в сложных темах, редактируйте и оживляйте картинки в приложении Алиса AI. Возрастное ограничение 0+. Приложение работает при ограничениях мобильного интернета. Реализация зависит от оператора. Читайте условия на сайте yandex.ru/legal/alisa-chat.
12: Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его. Фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль в гиперленте.
13: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenda.com.
14: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
15: Retro-FM. Наш сайт retrofm.ru. Мы есть ВКонтакте, Максе и Одноклассниках. Будь в курсе наших событий. 12+.

0: согласитесь, когда деньги есть, как-то проще понять и признать, что не в них счастье. Герою музыкальной истории группы Dire Straits деньги даром не достаются, не даются. Вкалывать ребятам приходится порой от заката и от рассвета и до заката. Половина восьмого в столице. Последние новости. Нам на Ретро ФМ уже готов рассказать Марат Бекметов. Вечер добрый.
1: Добрый вечер. Число мигрантов в России снизилось на 700 тысяч. Сейчас в стране живут больше 6 миллионов иностранцев. При этом еще год назад их число составляло почти 7 миллионов. Как сообщили в пресс-службе аппарата Совета Безопасности России, за первый квартал этого года в страну въехали 2,5 миллиона иностранцев и лиц без гражданства. Это на 15% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Сейчас в стране проживает 580 тысяч иностранцев с видом на жительство. В России ожидают усиления дефицита кадров. В стране растет доля работников старшего возраста. Министр труда Антон Котяков сообщил, что сейчас 12% занятых – это люди старше 60 лет. А молодежи в возрасте от 23 до 30 лет насчитывается лишь 11%. По мнению экспертов, такая диспропорция может усилить кадровый дефицит, особенно в сферах, где востребованы молодые специалисты. Работодателям придется адаптироваться, внедрять гибкие графики и программы переобучения. Россияне сократили траты на услуги и непродовольственные товары, при этом увеличились расходы на еду. Наиболее заметно сократились траты в сегменте бытовых услуг на ателье, химчистку, ремонт одежды. Также россияне стали меньше тратить на телекоммуникационные услуги, обслуживание автомобиля. Расходы в маркетплейсах сократились почти на 4%. По словам специалистов, люди переходят от модели потребления к модели сбережения в условиях экономической нестабильности. Функция расшифровки видеосообщений появилась в Макс. Об этом сообщила пресс-служба мессенджера. Теперь пользователи могут перевести видеокружок в текст одним нажатием на иконку рядом с сообщением. При чтении текста можно поставить видео на паузу, возобновить или воспроизвести видео заново. Опция доступна в последней версии приложения. Ранее в Макс стала возможна расшифровка голосовых сообщений. Для этого также нужно нажать на соответствующую иконку в строке с записью. Каждый десятый россиянин готов уйти из компании вслед за своим руководителем. Таких сотрудников больше всего в Москве, Петербурге, Свердловской, Нижегородской областях. Как выяснил один из сервисов по поиску работы, около половины главной причиной для увольнения вслед за руководителем назвали вероятность серьезных проблем в компании. 39% будут солидарны с начальником из-за его профессионализма, а около трети отметили, что руководитель – единственное, что до сих пор удерживает их в компании. Половина опрошенных скорее останется, а каждый третий продолжит работать даже в случае увольнения своего начальника. В конце выпуска курса валют на завтра. Доллар 75 рублей 34 копейки, евро 88 рублей 35 копеек. На этом пока все. Далее музыка, Олег Орлов на Ретро-ФМ. Всем приятного вечера.

чем дело, сразу не поймешь. А просто летний дождь прошел, нормальный летний дождь мелькнет в толпе.

0: красивая песня, в которой упоминаются звезды. Simply Red на Retro FM. А сегодня у тех, у кого хорошая погода за окном, есть шанс увидеть много звезд, в том числе и падающих. В ночь на 6 мая нас ожидает метеорный поток из созвездия Водолея. А с 18 по 28 июля наших радиослушателей ждет путешествие мечты. Круиз Retro FM. 3 недели мы разыгрывали путевки с полностью оплаченным питанием, проживанием в невероятное путешествие в Грецию и определили 15 счастливчиков, которые проведут отпуск мечты со своими вторыми половинками на комфортабельном круизном лайнере. Астория Гранде в компании ведущих утреннего шоу «Первая смена» и любимых артистов группы «Лицей», «Плазма», «Вирус» и Александра Айвазова. Поздравляем еще раз наших победителей и желаем классно отдохнуть.
1: Пробки на дорогах.
0: Пробки 3 балла, местами затруднения по данным Яндекс.Карт. Самые длинные заторы на кольцах. Внутренняя сторона МКАД тормозит от Молодогвардейской улицы до Строгино. 35 минут здесь потеряете, 25 минут толкаться на внешней стороне ТТК от Бережковской набережной до Большой Тульской улицы. Полчаса стоять на Калужском шоссе от деревни Сосенки до поворота на Пенина. На улице Островитянова и от Профсоюзной улицы до Ленинского проспекта. Всем легких дорог и удачи в пути.
1: Retro FM. Москва. 88.3.

0: загадал нам загадку. Ник Кершоу на финише этого часа на Ретро FM. Хотя, с другой стороны, чем больше загадочного, тем интереснее наша жизнь. А легче и веселее ее делают песни любимых артистов, что продолжит звучать в нашем эфире уже в следующем музыкальном часе. 19:56 в Москве. Меня зовут Олег Орлов. Всем доброго вечера.
1: Погода на Ретро-ФМ.
0: Нормальная такая летняя погода, плюс 22 градуса на термометре за окном. Кое-где по области идет дождик, гремит гроза даже, западный не сильный ветер дует, давление ниже нормы 743 миллиметра. Завтра будет переменно облачно, местами кратковременные дожди, возможно, гроза, ночью 12-14, тепла днем в столице, плюс 23-25.
2: Реклама.
3: Весна, шашлыки. Но я за рулем.
4: Юсберг Лагерь Зеро безалкогольное. Вкус классики без алкоголя. Будь на одной волне с друзьями. Юсберг Лагерь Зеро безалкогольное от Суздальского пивовара. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах. ООО «Суздальский пивовар». Владимирская область, село Чирикова. ОГРН 13-233-5-0-263.
5: 2G с подпиской Prime становится скидочной картой города. Ищите кафе, автомойки и салоны красоты со скидками до 60%. Подписка Сберпрайм, услуги от АО ЦПЛ. ОГРН 111-774-668-98-40. Город Москва. Сервис 2GIS от ООО «2GIS». ОГРН 104-540-192-98-47. Город Новосибирск. Подробнее на sberbank.com/sberprime. 18+.
6: Зажигательный, танцевальный, ночной диско-клуб «Ленинград» поздравляет всех с майскими праздниками и приглашает с 7 по 10 мая на праздничные вечеринки в стиле диско. Клуб, караоке, веранда «Ленинград». Ленинградский проспект, 24А. Категория 18+.
7: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» 620-46-64.

0: Да, друзья, для некоторых парней флиртовать с девушкой все равно, что экспериментировать с электричеством. Позитивные эмоции гарантированы не всем. Группа «Ласковый май» на Ретро-ФМ. Далее будем подпевать Владимиру Высоцкому и Эдди Хантингтону. Сверим часы, 16 минут 9 в Москве. Меня зовут Олег Орлов. Всех приветствую и желаю приятного музыкального вечера.
1: Реклама.
2: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега, в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
3: Этим летом каждая семья должна быть на волне счастья. Забронируйте круиз мечты на лайнере «Астория Гранде» к берегам Турции, Греции, Италии, Грузии, Египта и Мальты. Утром и днем купание в живописных бухтах, удивительные экскурсии и невероятные маршруты. Вечером выступления ведущих театров и звезд эстрады, увлекательные лекции и танцы до рассвета. Каждый день новые приключения и впечатления на год вперед на «Астория Гранде». Подробности на astoriagrande.com.

спою, не пройдет и полгода. Не пройдет и полгода. Не пройдет и полгода.

0: Помните, товарищи мужчины, в том сосуде, куда женщина складывает мужское внимание, дна практически нет. Поэтому, если иссякает внимание, лавочка закрывается, как говорится, «Чао, бамбино, сори» или «Давай, до свидания». Ну, как раз в такой ситуации оказался и герой этой песни, который после расставания с девушкой носит исключительно черную рубашку. Половина девятого в Москве. Информационные итоги вторника подведет на РФМ Марат Бекметов. Вечер добрый.
1: Добрый вечер. В Следственном комитете завели уголовное дело о теракте после атаки ВСУ на гражданские объекты в Чувашии. По данным ведомства, при атаке на Чебоксары украинские военные применили крылатые ракеты и не менее 8 беспилотников. По данным регионального Минздрава, погибли 2 человека, еще 34 пострадали. Глава республики Олег Николаев добавил, что в Чебоксарах повреждены 28 многоквартирных домов, в которых живут 8,5 тысяч человек. Введен режим ЧС регионального характера. Объем наличных денег в обращении в России за апрель вырос на 607 миллиардов рублей. Это следует из статистики Банка России, который изучил РБК. Если исключить декабрь каждого года, месяц традиционно высокого спроса на наличность, то прирост оказался рекордным сентября 2022-го. Отток в наличность продолжается второй месяц подряд. В марте, напомню, он превысил 300 миллиардов рублей. По данным ЦБ, повышенный спрос на наличность может быть связан с интернет-сбоями, что влияло на работу терминалов оплаты. Число самозанятых россиян за прошлый год превысило 15 миллионов человек. По данным Федеральной налоговой службы, рост составил около 27%. Специальный режим «Налог на профессиональный доход» действует в порядке эксперимента до конца 2028 года. Самозанятые с доходом до 2 миллионов 400 тысяч рублей в год могут легально вести бизнес, уплачивая налог по ставке 4 или 6%. В следующем году планируется обсуждение вопроса о сохранении или изменении этого режима. Синоптики предупредили о резком похолодании в столичном регионе. Оно ожидается в пятницу, 8 мая, когда над Москвой областью пройдет холодный фронт. В ночные часы будет 7-12 градусов тепла. Днем в городе не выше плюс 15, по области до 17 градусов. 9 мая в Москве области будет облачно, местами дождь и до плюс 15. При этом завтра и послезавтра днем воздух в столичном регионе еще может прогреться до 27 градусов. Это выше нормы примерно на 6-7 градусов. Четверть россиян не хочет скидываться на подарки коллегам, причем больше таких среди мужчин. Чаще всего сотрудники отказываются от этой практики, ссылаясь на то, что это не обязательно, что не близко общаются с коллегой-именинником или что сумма слишком большая. Четверть хорошо относится к сборам на подарки. Чаще всего такую традицию поддерживают работники медицинской сферы, специалисты по продажам и юристы. Ну а реже всего на подарки скидываются рабочие, строители и специалисты сферы недвижимости. Кроме того, выяснилось, что чаще всего коллегам дарят чай и кофе, подарочные сертификаты, цветы, товары для хобби и деньги. В конце выпуска курсы валют на завтра. Доллар 75 рублей 34 копейки, евро 88 рублей 35 копеек. На этом пока все. Далее музыка. Олег Орлов на Ретро FM. Всем прекрасного вечера.

0: Между прочим, лету все равно, готовимся мы к нему или нет, оно все равно ведь наступит. И это не может не радовать. Но и радоваться самому теплому, жаркому времени года надо тоже уметь. И готовиться к нему, например, купить билеты заранее. Всем, кто любит летать и всем, кто делает это часто, музыкальный привет от Александра Барыкина на Ride.fm. Ну а через несколько минут будем подпевать Сиси Кетчи добрым молодцам. Столица без 18 минут 9. Оставайтесь с нами.
1: Пробки на дорогах.
0: Почти свободны столичные подмосковные дороги. Пробки 2 балла. По данным Яндекс.Карт, самый длинный затор почти на 6 километров собрался на Калужском шоссе от деревни Сосенки до поворота на Пенина. 20 минут здесь потеряете. 25 минут толкаться на Носовихинском шоссе от Южной улицы до шоссе Ильича. Минут 15 на внутренней стороне МКАД от Молодогвардейской улицы до Рублево-Успенского шоссе. Минут 10 на Минском шоссе от МКАД до пешеходного перехода в Новоивановском.
1: Ретро-ФМ. Москва. 88.3.

0: Как говорил один из известнейших кинорежиссеров, в сюжете любого фильма должны быть начало, середина и конец. Но не обязательно в этом порядке. От себя добавлю, главное, чтобы хорошие парни в итоге побеждали, как в этой истории, рассказанной нам Сиси Кетч на финиш этого часа. Чтобы побеждали, разумеется, под хорошие песни, которые сопровождают наши с вами дела. В Москве без 5:09. Время забыть на время о делах и посвятить время отдыху. Хорошему активному отдыху в ритме хорошего танца. Вечеринка Ретро-ФМ вам в помощь, друзья. Я, Олег Орлов, уже готов порадовать вас лучшими дискотечными хитами.
1: Погода на Ретро-ФМ.
0: Ну а пока порадую прогнозом погоды. Плюс 22 на термометре за окном. Сейчас облачно с прояснениями в столице. Дует юго-западный ветер. Давление ниже нормы 744 миллиметра. Завтра будет переменно облачно. Местами кратковременные дожди, возможно, гроза. Ночью 12-14 тепла. Днем воздух столицы прогреется до плюс 25 градусов.
1: Ретро-ФМ. Москва. 88.3.

0: Сделать женщину счастливой нетрудно. Трудно самому при этом остаться счастливым. Но если потом с легкостью напеваешь какой-нибудь мотив, значит, все прошло замечательно. Это легкая песня женского трио из Германии «А ля карт» для подобных моментов, как мне кажется, очень даже подходит. 21:16, время московское, меня зовут Олег Орлов. Добрейшего всем вечера. Ну а далее на вечеринке Ретро-ФМ Санта Эсмеральда, Татьяна Овсенко и Pet Shop Boys. Оставайтесь с нами, друзья.
1: Круиз Ретро-ФМ. Они это сделали. 15 счастливчиков выиграли путевки на двоих с полностью оплаченным проживанием и отправятся в незабываемое путешествие по островам Солнечной Греции с 18 по 28 июля на комфортабельном лайнере «Астория Гранде».
2: О, ребята! Я в шоке.
1: Поздравляем! Круиз Ретро-ФМ. Путешествие мечты уже скоро. Подробности на cruise.retrofm.ru.

0: Как шутят люди, хорошо знающие Индию, Бомбей – это город, где количество людей на квадратный метр превышает здравый смысл. Зато там не скучно. И на нашем танцполе тоже нет места скуки, друзья. Экзотик Pop Duet Carmen на вечеринке Retro FM уже скоро сменят группа Мираж и трио Арабески. Без 19.9 в столице продолжаем танцевать.
1: Retro FM. Москва. 88.3.

0: Дизайнерской бывает не только одежда, но и музыка, в чем нас уверяет группа Lips Incorporated. Ну, что касается моды, главное не забывать, что граждане, которые носят вещи с надписью «Fashion», выглядят не очень-то модно, а с надписью «Sport» не очень-то спортивно. Хорошего вам вкуса в выборе одежды и музыки, друзья. 21.56 в столице. Я, Олег Орлов, желаю всем отличного настроения на вечеринке «Ретро FM».
1: Погода на Ретро FM.
0: О погоде пару слов. За окном плюс 19 градусов. Практически безветренно. Ясное небо над столицей. Давление пока ниже нормы 744 миллиметра. Завтра в Москве и области будет переменно облачно. Местами кратковременные дожди. Возможно, гроза. Ночью 12-14 тепла. Днем воздух в столице прогреется до плюс 25 при западном умеренном ветре. Давление немного подрастет.
1: Ретро FM. Москва. 88.3.

0: Как здорово иметь богатое воображение. Закрыл глаза и тут же оказываешься в месте, где и хотел оказаться. Отличный способ отвлечься от чего-нибудь рутинного, о котором о способе нам напомнила группа Ace of Base на вечеринке Retro FM в 22:17 по московскому времени. Далее продолжим танцевать под Жанну Фриске и Бонни М. Я Олег Орлов, желаю всем отличного настроения.
1: Утреннее шоу. Первая смена. По будням с 7 до 11 на Ретро-ФМ. Новости, позитив, розыгрыши, призы и бодрящие хиты. Ведущие Саша Светлов и Рита Субботина. Первая смена.
2: Реклама.
3: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
4: Огонь! В память о великом подвиге. Фильмы воинской славы. Ура! 9 мая. Весь день на Пятом канале.
5: Я за Родину воюю! За Россию!
4: Для лиц старше 12 лет.
3: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
6: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
7: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
6: Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так.
7: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».

0: Группа Queen и песня о том, что в нашей жизни в некоторых случаях не обходится без частички волшебства. Хотите верьте, хотите нет, но те, кто сталкивался с этим, однозначно подтвердят. 22:43 в столице, вечер вторника, проводим под волшебную, по силе воздействия, танцевальную музыку на вечеринке Retro FM. Продолжение буквально через пару минут.
1: Retro FM. Москва. 88.3.

0: В отличие от Дон Кихота, герой этой песни, как, впрочем, и от других настоящих рыцарей, которые ведут аскетичный образ жизни, настоящий Дон Жуан, который ведет светский образ жизни, должен одеваться не просто со вкусом, но еще и очень быстро. Впрочем, это уже, друзья, другая история. Группа Neoton Family на финише этого танцевального часа в столице 22.55. Я Олег Орлов. Желаю всем отличного настроения на нашей вторничной вечеринке Retro FM.
1: Погода на Retro FM.
0: О погоде пару слов. 19 градусов со знаком плюс сейчас на термометре за окном. Юго-западный не сильный ветер, давление ниже нормы 744 миллиметра. Ясное небо над столицей, осадков нет. В ближайшие часы не прогнозируют их синоптики. Завтра в Москве области будет переменно облачно. Местами кратковременные дожди, возможно гроза. Во второй половине дня и до плюс 25.
1: Ретро FM. Москва. 88.3.

Кали Миноук с приветом из 90-го года, с песней, которая призывает немного вернуться назад во времени, чтобы найти нужный тебе стиль музыки. Песня, которая, по сути, вернула стиль диска в популярную музыку. Бодро и энергично проводим последние часы вторника на танцполе вечеринки RetroFM, пляшем под любимой мелодии, подпеваем нашим любимым артистам. Далее с нами Gypsy Kings и «Ласковый май» 23-16 столицы. Меня зовут Олег Орлов. Добрейшего вечера!

0: Максималисты, как правило, достигают в жизни фантастических результатов, придерживаясь правила, что в любом деле нужно выкладываться на все 100%. Ну, в танце, всемирный день которого мы отмечали неделю назад, в минувшую среду, на все 150. Тут халтуре не место, особенно когда танцуешь с партнером. 23:40. Одна в столице, вечеринка Ретро-ФМ продолжается.
1: Ретро-ФМ. Москва. 88.3.

0: Ох, и модная в свое время была песня, да, собственно, и сейчас таковой остается актуальной. Тем более, что как раз про моду в ней и поются. А хорошая музыка никогда из моды не выйдет. Мадонна в завершении сегодняшней вечеринки Retro FM 23.55. В столице я, Олег Орлов, с чувством выполненного долга прощаюсь до завтра. Ну, а ночь со вторника на среду с вами встретит Андрей Мареев.
1: Погода на Ретро-ФМ.
0: 17 градусов сейчас на термометре за окном. Облачно с прояснениями в столичном регионе. Слабый юго-западный ветер дует. Давление ниже нормы 743 миллиметра. А завтра в Москве и области будет переменно облачно. Местами кратковременные дожди, возможно, гроза. Ночью 12-14 градусов. Днем до плюс 25. Ветер западный 4,9 метра в секунду. Атмосферное давление немного подрастет.
1: Ретро FM. Москва. 88.3.

Мария мой халат гладит у доски. Шьет Гюли, а Фатима штопает носки. Три жены красота, что ни говори, но с другой стороны, теща тоже три. Неплохо.

детством расстаться всегда очень грустно. Белый кораблик уплыл, не вернешь. Воспоминаний светлое чувство.

0: Обратите внимание, друзья, как классно начинается день. Сразу приглашение к путешествию. Причем далекому-далекому и, конечно же, увлекательному и музыкально весьма привлекательному. Дуэт Мэй вот на Ретро FM, 0 часов и 16 минут. Меня зовут Андрей Мареев. Я всем желаю доброй ночи, друзья. Расскажу буквально в двух словах, что интересного ждет нас здесь на Ретро FM совсем скоро. Дуэт Баккара, еще один музыкальный дуэт Леонид Агутин и Томас Невергрин и группа Queen во всей своей красе и во всем великолепии.
1: Реклама.
2: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда, и во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
3: Менсе. Менопауза – не повод ставить жизнь на паузу. Менсе – не гормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции, сна и настроения. Менсе. Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По две капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Менсе – жизнь без паузы. Менсе. Биологически активная добавка, не является лекарственным средством.
4: Интернет-поток RetroFM Sanremo. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM Sanremo. 12+.

0: самое удобное место, самое отличное времяпрепровождение, самый отличный образ действия. Брайан Адамс на Ретро FM. Именно о таком проявлении счастья, то, что у нас называется седьмое небо, а здесь девятое облако. 00:42 в столице. Дальше группа Смоки, Пьер Гроскаля и Александр Барыкин.
1: Ретро FM. Москва.

0: Уж дождей-то мы перевидали, видимо, невидимо, в том числе и майские дожди тоже грели душу нам своим присутствием в нашей жизни. Группа «Смоки» на ретро-ФМ, их версия знаменитой криденсовской песни в 0 часов и 55 минут. Друзья, вне зависимости от того, какая погода сейчас у вас за окном, желаю мира, по крайней мере, в душе, ну и самочувствие тоже, как минимум, неплохого.
1: Погода на ретро-ФМ.
0: За окном плюс 18 без осадков, не сильный юго-западный ветер, атмосферное давление пониженное. Сегодня ночью и днем ожидается переменная облачность. Во второй половине дня местами пройдут кратковременные дожди. Возможно, гроза, ветер западный умеренный. На термометре ночью плюс 12-14, днем плюс 24, плюс 26. Погода не меняется в этом плане.
1: Ретро-ФМ. Москва. 88.3.

Ретро FM. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: где же нам еще оставаться супер смелыми, как не в мечтах? Тым-тыгдым-тыгдым-тыгдым. Вот никогда в жизни не решился бы человек сесть верхом на лошадь. А в мечтах-то уж тем более в песнях. Да пожалуйста, вперед! Эгегей, поскакали! 1:17 в столице. Это группа «Электроклуб» и Виктор Салтыков на «Ретро-ФМ». Меня зовут Андрей Мареев. Дальше услышим Юрия Антонова, группу «Моджо» и Криса Ри.
1: Ровно в 21:00. Лучшие танцевальные хиты в неповторимом миксе. Вечеринка «Ретро-ФМ».
2: Реклама.
3: Россия огромна. Но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.

0: Мне вот на этом моменте всегда хочется сказать не то, что редкий, редкостный. Да, да. А вдруг все-таки в кино? Вдруг все-таки не на работе? Что делать тогда? Какую песню писать в ответ? Ансамбль «Веселые ребята» на Ретро-ФМ в 1 час и 42 минуты. Дальше, друзья, к вопросу о песнях. Они будут. Услышим Сиси Кейдж, групп Стас Намина и блюсистом на Ретро-ФМ.
1: Ретро-ФМ. Москва. 88.3.

0: Ну, в общем, мысль не новая. Танцуй, пока молодой. Веселись, пока молодой. Ну, а дальше уже начнутся заботы, которые будут отвлекать от веселья. Ну, это если очень мягко говорить о том, что ожидает взрослого человека на протяжении его жизни. Сиси Кейдж на Ретро FM в 1:56.
1: Погода на Ретро FM.
0: За окном плюс 16, без осадков, не сильный юго-западный ветер, атмосферное давление пониженное. Сегодня ночью и днем ожидается переменная облачность в Москве. Во второй половине дня местами кратковременные дожди, возможно, также гроза. Ветер будет западный, умеренный, на термометре ночью плюс 12-14, днем плюс 24, плюс 26.
1: Ретро FM. Москва. 88.3.

0: Вот мы с вами развлекаемся, отдыхаем, ну, кто-то там работу работает, а люди суровым ночным делом заняты, охотятся по ночам. Причем на кого охотятся, молчат, потому что тайна сие велика есть. Крис Норман на Ретро FM, 2 часа 17 минут, меня зовут Андрей Мореев, всем желаю доброй ночи. Чем бы вы ни были заняты, скоро Джеймс Ласт, Игорь Тальков и Мауро.
1: Крис Ретро FM. Они это сделали. 15 счастливчиков выиграли путевки на двоих с полностью оплаченным проживанием и отправятся в незабываемое путешествие по островам Солнечной Греции с 18 по 28 июля на комфортабельном лайнере «Астория Гранде».
2: О, ребята! Я в шоке.
1: Поздравляем! Круиз Ретро FM. Путешествие мечты уже скоро. Подробности на cruise.retrofm.ru.

0: приятно, когда вокруг тебя люди, с которыми тебя связывает нечто общее. Годы, проведенные, допустим, в детском саду, в школе, в институте, работали вместе, служили. Ну вот именно такая связь эмоционально пульсирует в этой песне группы The Connells. В 2 часа и 41 минуту эта потрясающая песня звучит здесь на Retro FM. К вопросу о потрясающих песнях, друзья. Дальше Абба, Джилла, Евгений Белоусов. Совсем-совсем скоро. Не пропустите, будьте рядом.
1: Retro FM. Москва. 88.3.

Я был не нужен никому, и по ночам старинных книг листал страницы. Чужое счастье я листал, а своего не замечал. Подруг со скоростью судьбы, меняя лица. И я не встал из-за стола,

0: И вот как-то грустной ноткой прослеживается основная мысль, а мы играли в ту игру, победителей в которой просто не предусмотрено. Абба на Ретро FM в 2 часа и 55 еще минут. Доброй ночи всем без исключений. И пусть в вашем случае, друзья, игра предусматривает и выигрыш, и как минимум моральное удовлетворение.
1: Погода на Ретро FM.
0: Да, хотя бы в виде погоды. За окном плюс 15, без осадков, не сильный юго-западный ветер, атмосферное давление пониженное. Сегодня ночью и днем ожидается переменная облачность. Во второй половине дня местами пройдут кратковременные дожди, возможно и гроза. Ветер западный умеренный, на термометре ночью плюс 12-14, днем плюс 24-26.
1: Ретро FM. Москва. 88.3.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.